не до красивых слов, родная, что ты лучшая из женщин всех. Мне с тобою повезло, я знаю, вот тебе со мною не совсем. Так уж вышло, мы теперь одни, город снегом мне на плечи сыпет. Что случится, если вдруг звони? Ты же помнишь мои 10 цифр. А сегодня в центре января

FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: свете есть еще места, где ждут.
1: В центре сериала «Дела и будни» Никольского, оперуполномоченного московской милиции. Действия разворачиваются в центре столицы. Обстоятельства бросают Никольского в расследование криминальных разборок, грабежей, шантажа, в борьбу с наркотиками и проституцией, с личностями, связанными не только с уголовным миром, но и с властными структурами. Саундтрек к сериалу «На углу у патриарших».

отныне, как талисман, что в трудный миг спасла. И пусть дорога кажется не близкой, и ночь черна, и ветер бьет в стекло без сна, но радио родное словно искра надежды светит. Новгородская волна.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22 35.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 24 июня, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня, в рамках рубрики «День со звездой», послушаем самые лучшие треки звезды. Анна Асти сегодня отмечает свой день рождения. Анна Дзюба родилась 24 июня 1990 года в Черкасах, Украина. Украинская певица, бывшая участница дуэта «Артик и Асти». С детства увлекалась музыкой, в детстве она мечтала стать певицей, хотя с первого класса пела в хоре. В подростковом возрасте Анна записала свои первые песни. Жизнь Анны кардинально изменилась в 2010 году, когда музыкант и продюсер Артем Умрихин, ныне известный как Артик, задумал создать свой музыкальный проект. Ему нужна была вокалистка. В сети он увидел запись Анны Дзюбы и предложил ей сотрудничество. В музыкальной студии в Киеве они записали свою первую совместную композицию. Так появился дуэт «Артик и Асти». Их первой песней стала композиция «Антистресс». Вторая их песня «Моя последняя надежда». В 2013 году вышел их дебютный альбом «Рай один на двоих». В феврале 2015 года состоялась презентация их второго альбома «Здесь и сейчас». В 2017 году группа записала третий студийный альбом, который получил название «Номер один». Хитами стали их песни «Неделимы», «Облака», «Грустный дэнс», «Девочка, танцуй», «Под гипнозом», «Чувства», «Никому не отдам». Упомянутый сингл «Грустный дэнс» был записан при участии Артема Качера. Трек занимал первые места во многих чартах. В ноябре 2021 года стало известно, что Анна Дзюба покинула группу «Артик и Асти». Сама артистка не стала комментировать свое решение об уходе. Но ее коллега по коллективу отметил, что теперь у каждого будет своя дорога, а группа продолжит двигаться вперед, но уже в новом составе. Анна Асти известна следующими песнями: «Номер один», «Неделимы», «Никому не отдам», «Я твоя», «Очень-очень», «Грустный дэнс», «Девочка, танцуй» и многими-многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Анну Асти и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Анны Асти прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22 35.
2: Новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.

А сейчас послушайте меня внимательно. Прошло время. Вокруг нас друзья, события. Рождаются новые песни. Появляются новые люди. Новые эмоции. Новые отношения. Неизменно лишь одно. Настоящая дружба. Настоящая любовь. Эту песню я посвящаю вам, друзья. Все только начинается.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Школьники Роман и Катя тянутся друг к другу со всей безоглядностью первой любви. Мать Кати очень счастлива во втором браке и в озарении этого счастья хорошо понимает дочь. Роман находит поддержку у отца, давно и безответно любящего Катину маму. Но рядом ходят люди, ничего не знающие о любви. Саундтрек к фильму «Вам и не снилось».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Рейд госавтоинспекции прервал опасное путешествие двух 14-летних подростков на мопеде. Инцидент произошел 22 июня днем на улице Моресьева. Юный водитель и пассажир, оба 2012 года рождения, передвигались без мотошлемов. Управлять транспортом школьнику запретили, мопед эвакуирован на спецстоянку. Из-за возраста подростков административные дела не открыты, но материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Госавтоинспекция обращается к родителям: знаете ли вы, где ваш ребенок? Помните, что за передачу руля подростку предусмотрен штраф в 30 000 рублей, а за опасное вовлечение детей – уголовная ответственность. Прокуратура Валдайского района добилась в суде взыскания с местного предпринимателя почти 100 000 рублей. Эти деньги были потрачены из федерального бюджета на содержание и выдворение трех иностранцев, незаконно работавших у него без патентов. Как установила проверка, еще в мае этого года бизнесмен привлек мигрантов к труду, не имея на то разрешения. За это нарушение суд оштрафовал иностранцев на общую сумму 15 000 рублей с обязательным принудительным выдворением за пределы России. До решения суда нарушители находились в центре временного содержания, где им предоставлялось трехразовое питание. По закону все эти расходы, более 98 000 рублей, ложатся на плечи работодателя. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства. Для воспитанников центра детства распахнул свои двери отдел Валдайской полиции. Ребятам показали, как работает правопорядок изнутри. Экскурсия началась с музея истории местного отдела, где школьники увидели архивные фото и награды прошлых лет. Эксперт правового направления Владимир Шевлягин провел для них викторину о семейных ценностях и правах детей. Самым захватывающим стал интерактивный урок. Ребятам показали спецсредства полиции и содержимое чемодана криминалиста. Им рассказали, как изымают следы на месте преступления, и показали бронежилет. Также детям напомнили о безопасности на дороге и предупредили: нельзя трогать бесхозные предметы. В завершении встречи школьники получили тематические памятки и сделали общее фото на память. В хоккее «Кристалл» завершился трехдневный хоккейный турнир «Кубок Победы», посвященный 9 мая. С 19 по 21 июня на льду встретились 4 команды из Москвы, Липецка, Колпино и Валдая. По итогам напряженных матчей победу одержал московский клуб «Дизель». Серебро у липецкого «Гринхилл-48», бронзу завоевали хозяева «Валдайский газовик». Четвертое место занял и «Жорец» из Колпино. Организаторы отметили лучших игроков. Самым ценным признан нападающий московского «Дизеля» Николай Захаров. Также названы лучший вратарь, защитник и нападающий. Лучший защитник — Виктор Крипак, команда «Газовик Валдай».
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28.
0: Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
2: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Хорошего дня.
4: Are you ready?
3: Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
5: Доброе утро, новый день, новая среда, новая летняя среда, 24 июня на календаре. Всем доброе утро, Сергей Грышков, Маша Малина, это шоу «Активация». Мы уже проснулись, мы уже готовы начать свою трудовую деятельность, ну а и помогать вам, чтобы вы тоже проснулись и тоже были в бодром настроении. Маша, рассказывай, как вот к середине недели, с какими мыслями ты подошла? Научилась уже просыпаться с утра или нет?
6: О, да.
5: На этой неделе, да. Я имею в виду.
6: Да. Я научилась просыпаться и научилась засыпать. Сладко-сладко.
5: Ну, это же хорошо.
6: Это прекрасно.
5: Я вот, знаешь, я вот в последнее время перестал прямо вот перед сном сидеть в телефоне.
6: Угу.
5: Перестал что-то смотреть по телевизору. Перестал есть. Вот раньше как? Ты поел что-нибудь? Часик?
6: А что ты
5: полтора
6: делаешь?
5: И...
6: А что ты делаешь? Просто лежишь, смотришь потолок или что, приседаешь?
5: Нет, ну я не ем. Uh-huh. Вот, ну да не знаю, что-то делаю. Нет, я на самом деле делаю какие-то хозяйственные вещи. Там что-нибудь закинуть в стиралку, например. Что-нибудь почистить там, допустим.
6: Нет,
5: обувь, там,
6: это
5: какие-то,
6: не...
5: какие-то вот такие
6: это
5: вещи,
6: делаешь,
5: которые...
6: делаешь, но потом перед сном надо как-то расслабиться. Я очень люблю включить какой-нибудь фильм, любой, съесть йогурт. Там перед сном мне не думаешь.
5: Нет, а я к чему говорю? К тому, что я начал вот меньше все-таки. Ну, я не то, что прям каждый день это делаю.
6: Uh-huh.
5: Стал меньше перед сном пользоваться гаджетами и всякими другими штуками. И сон гораздо лучше стал. Это мне очень нравится.
6: Я попробую стирку перед сном.
5: Ну, не стирку, что-нибудь, знаешь, помыть, что-нибудь, знаешь, так вот сидишь, такая думаешь, вот, надо кроссовочек помыть там, или что-нибудь там.
6: Ну, нет, я все стараюсь как-то делать. Я после 8 вечера не очень функционально вообще. Я никогда не записываю ничего, не работаю.
5: Ну, я не знаю, мне почему-то нравится, ну, пока все.
6: Классно,
5: пока
6: главное, все, что тебе все нравится.
5: Или можно помечтать. А, ребят, все, давайте просыпаться. Сегодня, как всегда, по средам мы едем путешествовать. Сегодня поедем в самую популярную страну российских туристов. Будем говорить о самых популярных достопримечательностях, потому что, как выяснилось по статистике, не все, далеко не все там были. Были на своих Бали всех вот этих вот. А вот в той стране, куда мы поедем, не были, например. Поговорим обязательно о праздниках, событиях, о курьезных новостях, о звездах. Поиграем, все это впереди. В общем, давайте, просыпайтесь, мы начинаем.
3: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 24 июня 1990 года в Москве на стадионе «Лужники» состоялся последний концерт легенды русского рока Виктора Цоя и группы «Кино». После этого Цой с гитаристом Юрием Каспаряном уединились на даче под Юрмалой, где под акустическую гитару начали записывать материал для нового диска. Этот альбом, сведенный музыкантами группы «Кино» уже после смерти Цоя, вышел в декабре 1990 и получил название «Черный альбом». Смерть Виктора Цоя стала шоком для множества поклонников. В Кривоарбатском переулке в Москве появилась стена Цоя, которую поклонники группы исписали надписями «Кино», «Цой жив», цитатами из песен и признаниями в любви музыканту. Там же планировали установить музыканту памятник, босиком и сидящему на мотоцикле. Однако из-за протестов жителей окрестных домов и самих поклонников певца памятник установлен не был. Также не получилось поставить памятник музыканту рядом с МГУ. Жильцы соседних домов собрались на муниципальное собрание и постановили, приходящая к памятнику молодежь будет нарушать их покой и тишину. Вскоре памятник все же был установлен на месте гибели Виктора Цоя на трассе под Ригой. А также памятник певцу был временно установлен в июле 2009 года в Санкт-Петербурге на Невском проспекте рядом с кинотеатром «Аврора» перед презентацией фильма Алексея Учителя «Последний герой» – документальной работы о Викторе Цое.
2: 24 июня 1710 года было основано Царское село близ Санкт-Петербурга. В 17 веке на территории будущего Царского села существовала усадьба шведского магната Царская Мыза. После изгнания шведов из этого района Петр I подарил Мызу Меньшикову. 24 июня 1710 года по указу императора Сырская Мыза вместе с 43 приписанными деревнями и угодьями была подарена Марте Скавронской, ставшей в 1712 году его женой под именем Екатерины Алексеевны. Этот день и является официальной датой основания Царского села. Более двух веков Царское село являлось резиденцией российских монархов, одним из самых привлекательных пригородов Санкт-Петербурга. Первый дворец, каменная палата, 16 светлицах, был построен в 1724 году по повелению царицы Екатерины Алексеевны на месте уцелевшей от военных действий усадьбы первого хозяина поместья. Расширение Царской Мызы повлекло за собой увеличение количества дворцовых служащих. С 1741 года Царское село стало официальной резиденцией русских монархов. С этого времени началось строительство дворцового ансамбля, гидросооружений и обычных городских жилых домов. Множество выдающихся архитекторов и художников, знаменитых резчиков по камню и дереву, самых лучших кузнецов и каменотесов трудились здесь над созданием дворцов и парков. Итальянская барокко, античные готические, египетские, китайские, древнерусские мотивы – все причудливо переплелось в этом удивительном городе. Сегодня это город Пушкин, который входит в состав Пушкинского района Санкт-Петербурга.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: В утреннем шоу «Активация» время покурьезить, немножко пошутить, посмеяться, рассказать друг другу странные новости, необычные. Надеюсь, сегодня они не как в каком-нибудь плохой комедии, знаешь, где все наступали на банановые шкурки,
2: ну,
1: и падали.
2: Слушай, почти. В Париже выставили на аукцион первую сумку из кожи тираннозавра. Но ее не смогли продать.
1: Да?
2: Редкую кожу создали в лаборатории на основе образцов коллагена из кости тираннозавра. Значит, выставили на аукцион эту сумочку, но так никто и не стал ее покупать. Сумку изготовили из материала под названием T-Rex Leta. Это кожа, выращенная в лаборатории из остатков коллагена, найденных 25 лет назад в американском штате Монтана. В кости динозавра, тираннозавра Рекса возрастом около 67 миллионов лет. Недостающие генетические данные ученые установили с помощью ИИ и биотехнологии. Ну и, собственно, 100 тысяч евро ее выставили. Но во время торгов...
1: Вообще никаких желающих не было?
2: Нет, выше 150 тысяч не поднялась, и решили снять ее с торгов, эту сумку, потому что лот вообще оценивали 300-500 тысяч евро. Mm-hmm. Сумка украшена серебряной фурнитурой, черными бриллиантами, также есть нейлоновый ремешок. Собственно, сумка существует в единственном экземпляре. Ну, как-то я не знаю. Ну, такая.
1: Ну, они типа решили, что раз из кожи, типа из кожи динозавра, можно вообще любой рандомный взять.
2: Ну, дизайн похож на такую, знаете, для маленького ноутбука. Такая вот.
1: Ну, она никакая.
2: Папочка. Ну, никакая. Если бы Hermes бы сделал, например.
1: Да, да, да.
2: Сумку из кожи тираннозавра. Вообще идея классная, но в любом случае это же...
1: Ну, надо доработать.
2: Это искусственно все создано. Это все создано искусственно, это не по-настоящему.
1: Ну, понятно, если бы из настоящего динозавра, тогда я понимаю.
2: Ну, да. А где их взять? Настоящего
1: нигде.
2: Динозавра. Нигде не взять.
1: Прошлое только отправится.
2: Поэтому, ребята, ну, вот понятно,
1: ну, не расстраивайтесь,
2: потратили много денег. Считай, реклама такая была.
1: Серебро, ну, пусть сдадут в какой-нибудь палеонтологический музей.
2: Черные бриллианты и вообще, знаешь, динозавр такой думает, ага, через...
1: Лучше бы они вот только и думают, чтобы денег заработать. Лучше бы сделали в каком-нибудь реальном палеонтологическом музее огромного динозавра и покрыли бы его такой кожей, чтобы можно было погладить,
2: вот,
1: и ощутить вот
2: да.
1: это. А так что сумка?
2: Так, сумка, че, куда ее?
1: Прикинь, приходишь. А это, кстати, сумка из кожи динозавра. Все-таки ты в порядке вообще?
2: В порядке, дружище. Короче говоря, ребят, ну все, ну не прокатило. Ну что-нибудь еще сделают, а мы продолжаем.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем привет, всем доброе утро. Специально для тех, кто к нам только что присоединился, это утреннее шоу «Активация». Сегодня у нас среда, 24 июня, год 2026, и самое время вспомнить и, собственно, поздравить тех людей, которые сегодня появились на свет когда-то давно, когда-то не очень давно. Самое главное, что мы вас с удовольствием поздравляем и поздравляем известных людей, тоже кто сегодня появился на свет. Маша, 24 июня. Кто сегодня мог бы отметить какой-нибудь свой день рождения?
1: В 1900 году в этот день родился Михаил Запашный, советский артист и основатель цирковой династии Запашных. Она уже, получается, что? Больше
0: да,
1: огромная
0: уже. Да, я как-то разбирался в семье Запашных, там столько ответвлений.
1: Я только последних знаю.
0: Нет, там на самом деле несколько цирков Запашных. Прям столько ответвлений, там такое здоровое генеалогическое древо, там же все ссорились, мирились. Короче говоря, поздравляю.
1: Ну, это творческие люди.
0: Да, очень сильно творческие люди. Так, поздравляем сегодня с днем рождения, между прочим, очень хорошего человека. А именно... Елену Перову, российская певица, музыкант, актриса, телеведущая, бывшая солистка группы «Лицей» и «Омега». Лен Перова.
1: С днем рождения. В 1932 году в этот день родился Дэвид Мактгард. Сложная фамилия, да, это канадский активист и основатель всемирного экологического движения Greenpeace. С днем рождения.
0: С днем рождения Соланж Ноулс, американская певица, сестренка младшая Бьонсе. Вот, собственно, когда, знаешь, все вот эти были скандалы, когда там они там, ну, конфликтовали, Соланж всегда была за нее. С днем рождения. Ну, сестренка же.
1: Ну, правильно, сестренки всегда, они как-то, да, друг друга поддерживают.
0: Конечно.
1: В 1935 году в этот день родился Роберт Дауни Чик старший, американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. А вот мы все младше, младше, а тут старше был, оказывается.
0: Да, конечно, было.
1: Родился,
0: да,
1: вот 24 июня.
0: И не парился за имена просто. И сегодня аргентинский футболист, олимпийский чемпион, чемпион мира, лучший бомбардир в истории национальной сборной, вообще лучший. Лионель Месси отмечает день рождения. Представляешь, он там сейчас на чемпионате мира.
1: Зажигает?
0: Так нельзя. Режим. Все, всех поздравили с днем рождения. А прямо сейчас Ксения Лайт и лучший в мире гороскоп.
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, рассчитывайте только на себя, у вас временно не будет материальной поддержки со стороны. Тельцы, принципы морали, возможно, отойдут на второй план. Главное сейчас для вас будет достижение цели, не задумываясь о средствах. Близнецы, день чреват любовными переживаниями, возможно, разочарованиями или, наоборот, открытиями. Раки, вы будете очень ранимы в этот день. Чтобы избежать ненужных переживаний, отключите телефон. Львы, используйте свободное время с умом. Придумайте себе разнообразный и интересный досуг. Девы, звезды советуют заняться своей внешностью, посетить салон красоты или спортзал. Весы, другой на вашем месте при данных обстоятельствах давно бы взорвался, но вы будете настроены миролюбиво. Чувство юмора – ваш вечный помощник. Скорпионы, есть угроза для семейного благополучия. Попытайтесь свести бытовые конфликты к минимуму. Стрельцы, придется сделать выбор, что важнее – ваше собственное или чужое благо. Козероги, не тратьте время зря на свидания и убеждения. Вы заслужили возможность делать то, что хочется именно вам. Водолеи, не ищите приключений, они могут оказаться не обязательно приятными. Рыбы, вам надо объявить бой однообразию, оно, конечно, утомляет, а у вас есть все, чтобы день превратился в череду приятных новостей. Это был гороскоп.

0: Экватор рабочей недели, среда, 17 июня на календаре. Ребят, просыпаемся и что делаем? Путешествуем, потому что в утреннем шоу «Активация» можно путешествовать, не вставая с кровати, например.
1: Мы визуализируем прекрасные места, чтобы обязательно в какой-то момент своей жизни там побывать. И сегодня мы едем на остров, и это не простой остров, он не где-то в океане, а это крупнейший речной остров. Он является настоящим заповедником дикой природы, индейской культуры, а все потому, что он находится где?
0: В Бразилии, в Южной Америке. Остров называется Бананал, находится в среднем течении реки Арагуай. Это левый приток реки Токантинс, протекающий по бразильскому плоскогорью. Ну, то есть, представьте себе, река широченная, и там по центру прям огромный остров, почти 20 тысяч квадратных километров. Больше, чем некоторые страны, между прочим. В общем, остров Бананал. За бананами. И еще зачем-то туда поедем.
1: Ну, конечно, не только за бананами, но и за кофе, потому что в этом городе есть музей, который называется «Живой музей эпохи кофе». Это не просто помещение, это, между прочим, целый исторический город, где время остановилось, замерло где-то в веке 19-м, во времена золотого кофе. Там кофейные бароны жили, друзья, да. И они получали золотом больше, чем вся вообще страна, и они чеканили собственную валюту, а там в этом городке можно увидеть брусчатые мостовые, особняки, и там же также есть действующая формация Popular, это самая старая аптека в Бразилии, она была открыта в 1830 году, и даже интерьер в ней сохранился до наших дней.
0: Все абсолютно верно. Бразилия, конечно же, одна из главных стран, которая производит кофе. И все это началось в конце 19 века. Огромное количество кофейных фазенд находится на острове Бананал. Вот, туда можно отправиться, собственно, познакомиться вот с этим, как раньше кофе собирали, как его мололи, как его грузили, как его упаковывали, как его грузили, как увозили, попить кофе. Ну, а если, например, хочется попить кофе на какой-то красивой локации, то можно отправиться на водопад Бракуи. Это водопад, одна из главных достопримечательностей города Бананал, который находится на острове Бананал. Вот, посмотреть на водопад, который, длина которого может достигать 1100 метров. То есть, это, представляешь, вот водичка летит с высоты 1100 метров, там же вообще убить может она. Вот, ну и, конечно же, есть куча смотровых площадок, скалы, можно и полазить по скалам, конечно, ну, специальные экипировки, естественно. Походить по горным тропиночкам, тропы легкие, километров по 10, то есть, в принципе, они безопасные, вот. И можно сходить прям до истока этого водопада и посмотреть, вот откуда рождается вода. Это очень красиво и очень-очень здорово.
1: А также в городе Бананал, на острове Бананал, вы можете посетить площадь, которая называется Праса Педро Рамос. Это главная и самая красивая площадь города. Также она называется Праса да Матриз, площадь у собора. Так переводится, так как она находится прямо перед главной церковью города. А кто такой Педро Рамос, в честь которого площадь названа? Он был бароном, кофейным магнатом и владельцем близлежащей фазенды. И главная фишка этой площади – исторический фонтан. Он такой чугунный в европейском стиле. Установлен был еще в 1880 году. Кроме того, там стоит старинный павильон оркестра и церковь Матриз, построенная в 1811.
0: Ну и одним кофе сыт не будешь. Конечно же, надо попробовать бразильскую национальную кухню. Одно из самых знаковых блюд – это фарофа, жареная маниоковая мука с мясом и специями. Фарофа называют золотой крошкой бразильской кухни. Это еще до Колумба была основной основой рациона местных индейцев. Теперь это просто главный гарнир. Кроме того, фейжоада – это сытная бразильская рагу с фасолью и мясом. Фейжоада. Ну, а если хотите экзотики, например, мясо аллигатора, то жакаре – это для вас тоже традиционное блюдо, популярно в регионах с обильными водоемами. Ну, а, собственно, там везде водоемы, везде реки, поэтому много, собственно, крокодилов. Ну и самое главное, самое любимое, наверное, что я бы попробовал, это ватапа. Это густой крем-суп с морепродуктами и арахисом. Он жутко калорийный, раз там много арахиса. Но каноничное блюдо привезли в Бразилию рабы из Западной Африки. И, собственно, крем-суп, то есть, вот, понимаешь, арахисовая паста, есть крем-суп, еще креветочки. Ну, креветками, как говорится, ничего не испортишь. Поэтому, ребят, всем приятного аппетита и, конечно же, шикарных путешествий.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем привет, всем доброе утро, шоу «Активация» здесь, я Грышков, Маша Малинина. Соберись. И прямо сейчас наша любимая игра «Верю, не верю». Что мы делаем? Расскажи, Маша, пока я собираюсь.
2: Мы здесь делимся фактами. Вы знаете, это вообще классно, собирать такие факты и вот на работе вот подойти к кому-нибудь. А вот ты веришь, что вот так?
1: Это он говорит, да.
2: Это так приятно знать правильный ответ. А вы можете счет вести каждый день,
1: можно
2: задавать вопросы.
1: А еще можно говорить,
2: твоя очередь.
1: А знал ли ты, что вот это, вот это? А потом через фактов 15 уже можно полную чушь рассказывать. И будут верить. Самое главное, чтобы не было у вас на работе такого человека, который... Сейчас проверю. Сейчас проверю. Ладно, все, поехали. Фактами обмениваемся. На этой неделе, кстати, еще 2-0. Я выигрываю. Маша, лови факт. И наш слушатель.
2: Я переживаю.
1: Поговорим про флаги и животных. Итак,
2: ой, мамочки, ну давай.
1: Тебе знакомая Шри-Ланка, и мне тоже. Веришь ли ты, что на флаге Шри-Ланки дракон?
2: Да.
1: Неправда.

0: что на флаге Мексики есть змея.
1: Да.
0: Абсолютно верно. Там еще есть орел. Так вот, на флаге Мексики орел пожирает змею.
1: Нормально.
0: Нормальный флаг такой, да, целый сюжет. Не просто полоски разноцветные. Все, счет становится 1-2, 2-1. Не знаю, что я так радуюсь. Счет 2-1 на этой неделе. Завтра будет решающая битва. Ну а пока Маша молодец, твои фанаты ликуют. Занимательная флагология, или как это правильно? Там же есть какое-то название у этой науки. Вот, сегодня тебе поддалась. Поздравляем, и мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Ну и, конечно же, стоит нам обсудить звезд, потому что без них далеко не уехать, и нужно нам уже узнать, как у них дела, чего происходит. Рубрика «Звездная пыль» специально для этого и
2: создана. У нас сегодня такая рубрика поддержки. Все-таки,
1: хорошо,
2: да, рубрика поддержки Оли Бузовой. Все-таки давайте ей будем отправлять, продолжать свои лучи,
1: Лучи
2: добра.
1: Здоровья и добра.
2: Здоровье, да. Оля Бузова же ногу сломала серьезно. Была серьезная операция. Все концерты отменились. Вот.
1: А что случилось?
2: Так Ольга Бузова, по-моему, во вторую неделю июня, она в ванной упала. И сказала, что что-то коленка болит. Приехали, а там у нее сложнейший перелом.
1: Ну, вот. Что ж такое-то?
2: Вот, значит, все, лежит в больнице. Еще такая фотка есть. Она, значит, едет в скорой. У нее там нога вся перемотана. Кровище вся. Короче говоря...
1: И она что, скорую вызвала?
2: Ну, конечно, конечно. Оля Бузова говорит, люблю свой собственный трудоголизм. И, в общем, всегда со всеми переписываюсь. Вот еду в скорой, нога болит, кровь идет, все равно все это выкладываю. Самое главное, да, что была, там была операция, серьезная травма Ольги Бузовой. И вот если посмотреть ее в соцсети, то к ней каждый день кто-то ходит. Там уже и Миша Галустян, который соведущий в этой

0: тревел, там передачи были, по-моему, Киркоров уже был. Все были, все приходят, все поддерживают Ольгу Бузову. В общем, мне кажется, что вот нужно все лучи вот добра. Ну, она же хороший человек. А как вот можно в ванной упасть?
1: Ой, не спрашивай, знаешь, всякое случается. Главное, ну,
0: коврик нужен, ребята.
1: Коврик.
0: Нужен коврик,
1: и
0: да.
1: И ванной прям в самой коврик.
0: Да, берегите можно. Свое здоровье, берегите Олю Бузову, ребят. Чтобы все у вас было хорошо. И, в общем, всем отличного летнего настроения. Это было утреннее шоу «Активация». Сергей Грышков, Маша Малинина. Пока.
1: Пока. Активация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Ситуация на фронте для Киева стремительно ухудшается, заявил накануне президент Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции. По словам Путина, противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим. Взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре. Президент отметил, что противник пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо по разным каналам и говорит. Киевский режим по мере ухудшения ситуации на фронте и потери территории взял на вооружение тактику нанесения ударов по гражданской инфраструктуре, отметил Путин. Он поручил правительству предпринять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ на российскую инфраструктуру. Россия должна завершить плавный переход на новую модель высшего образования в течение 3 лет, заявил во вторник министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Активный переход на новую систему высшего образования по отдельным укрупненным группам специальностей начнется с будущего года, отметил Фальков. Крайним сроком перехода на новую модель высшего образования министр назвал 30-й год. Напомню, в 23-м году стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. Сегодня в него входит 17 вузов. В рамках пилота студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров. Судебные приставы открыли еще одно исполнительное производство в отношении бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса о взыскании более 6 миллиардов рублей по иску компании. Это следует из судебных и других материалов. Приставам из арбитражного суда Москвы поступили материалы, в которых указано о решении возмещения Чубайсом корпорации «Роснано» нанесенных убытков. На их основании открыто исполнительное производство о принудительном взыскании с бывшего главы корпорации более 6 миллиардов рублей, из которых почти 5,5 миллиардов – это непосредственно взыскиваемая сумма убытков, а остальное – исполнительный сбор. Почти 70% жителей России предпочитают жить в спальных районах городов, а не в центре. Многим хочется иметь рядом с домом зеленые зоны, водоемы и развитую внешнюю инфраструктуру. Это показал опрос, результаты которого обнародовал ТАСС. Исследование проводилось на платформе Викей. Были опрошены 1200 человек в возрасте от 20 до 55 лет. Как правило, людям в первую очередь важны локации проекта, его транспортная доступность, разнообразие планировок, высокий уровень благоустройства на территории, безопасность, наличие развитой инфраструктуры. Архитектурная составляющая тоже играет значимую роль. Все хотят жить в красивых, уникальных домах. Большинство опрошенных, 58%, хотели бы жить в новостройке премиум-класса, но пока не могут себе этого позволить. Курс доллара на сегодня 74,62, а курс евро 85,48. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее из лучших.
3: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
1: Валдай FM. Лучшее из шансона.
4: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликама, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
1: Валдай FM. Популярные хиты.
3: Нет!

0: Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Вы услышите.
0: Рубрика «День со звездой». Рубрика об истории нашего города. Рубрика саундтреков. На Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 24 июня, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня, в рамках рубрики «День со звездой», послушаем самые лучшие треки звезды. Анна Асти сегодня отмечает свой день рождения. Анна Дзюба родилась 24 июня 1990 года в Черкасах, Украина. Украинская певица, бывшая участница дуэта «Артик и Асти». С детства увлекалась музыкой, в детстве она мечтала стать певицей, хотя с первого класса пела в хоре. В подростковом возрасте Анна записала свои первые песни. Жизнь Анны кардинально изменилась в 2010 году, когда музыкант и продюсер Артём Мумрихин, ныне известный как Артик, задумал создать свой музыкальный проект. Ему нужна была вокалистка. В сети он увидел запись Анны Дзюбы и предложил ей сотрудничество. В музыкальной студии в Киеве они записали свою первую совместную композицию. Так появился дуэт «Артик и Асти». Их первой песней стала композиция «Антистресс». Вторая их песня «Моя последняя надежда». В 2013 году вышел их дебютный альбом «Рай один на двоих». В феврале 2015 года состоялась презентация их второго альбома «Здесь и сейчас». В 2017 году группа записала третий студийный альбом, который получил название «Номер один». Хитами стали их песни «Неделимы», «Облака», «Грустный дэнс», «Девочка, танцуй», «Под гипнозом», «Чувства никому не отдам». Упомянутый сингл «Грустный дэнс» был записан при участии Артёма Качера. Трек занимал первые места во многих чартах. В ноябре 2021 года стало известно, что Анна Дзюба покинула группу «Артик и Асти». Сама артистка не стала комментировать свое решение об уходе. Но ее коллега по коллективу отметил, что теперь у каждого будет своя дорога, а группа продолжит двигаться вперед, но уже в новом составе. Анна Асти известна следующими песнями: «Номер один», «Неделимы», «Никому не отдам», «Я твоя», «Очень-очень», «Грустный дэнс», «Девочка, танцуй» и многими-многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Анну Асти и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Анны Асти прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Часовня Иакова Боровического. Часовня, расположенная напротив церкви Святой Екатерины, была построена за один год в память императора Александра I. Гроб, с телом которого при исследовании траурной процессии из Таганрога в Санкт-Петербург одну ночь находился в храме Святой Екатерины, представляет собой миниатюрную кубическую постройку в формах классицизма. Это четверик небольшого размера с куполом и четырехколонными портиками с востока и запада. Часовня освящена в честь святого праведного Иакова Боровического, чьи мощи хранятся в Валдайском Иверском монастыре. Приписана к этому монастырю и использовалась как придорожная. Любой путник, проезжавший по Новгородскому тракту, мог совершить церковные обряды, не заворачивая в монастырь, расположенный в 9 верстах от города. В 1960 году постановлением Совета министров СССР номер 1327 была взята под государственную охрану. В 1999 году часовня возвращена верующим. В 2009 году произведен ее капитальный ремонт. В 2021 году была произведена реновация часовни, в ходе которой ее покрасили в красный цвет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22 35.
2: Новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: У Тедди Пирса есть все, что нужно для счастливой жизни. Милая жена, дети, хорошая работа, друзья. Однако он скучает и переживает кризис среднего возраста. Когда Тедди случайно перед работой замечает на парковке прекрасную девушку в красном платье, он влюбляется в нее. Теперь он пытается любой ценой оказаться у нее в постели. Саундтрек фильму «Женщина в красном».

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Рейд госавтоинспекции прервал опасное путешествие двух 14-летних подростков на мопеде. Инцидент произошел 22 июня днем на улице Моресьева. Юный водитель и пассажир, оба 2012 года рождения, передвигались без мотошлемов. Управлять транспортом школьнику запретили, мопед эвакуирован на спецстоянку. Из-за возраста подростков административные дела не открыты, но материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Госавтоинспекция обращается к родителям: знаете ли вы, где ваш ребенок? Помните, что за передачу руля подростку предусмотрен штраф в 30 000 рублей, а за опасное вовлечение детей – уголовная ответственность. Прокуратура Валдайского района добилась в суде взыскания с местного предпринимателя почти 100 000 рублей. Эти деньги были потрачены из федерального бюджета на содержание и выдворение трех иностранцев, незаконно работавших у него без патентов. Как установила проверка, еще в мае этого года бизнесмен привлек мигрантов к труду, не имея на то разрешения. За это нарушение суд оштрафовал иностранцев на общую сумму 15 000 рублей с обязательным принудительным выдворением за пределы России. До решения суда нарушители находились в центре временного содержания, где им предоставлялось трехразовое питание. По закону все эти расходы, более 98 000 рублей, ложатся на плечи работодателя. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства. Для воспитанников центра детства распахнул свои двери отдел Валдайской полиции. Ребятам показали, как работает правопорядок изнутри. Экскурсия началась в музее истории местного отдела, где школьники увидели архивные фото и награды прошлых лет. Эксперт правового направления Владимир Шевлягин провел для них викторину о семейных ценностях и правах детей. Самым захватывающим стал интерактивный урок. Ребятам показали спецсредства полиции и содержимое чемодана криминалиста. Им рассказали, как изымают следы на месте преступления, и показали бронежилет. Также детям напомнили о безопасности на дороге и предупредили: нельзя трогать бесхозные предметы. В завершении встречи школьники получили тематические памятки и сделали общее фото на память. В хоккее «Кристалл» завершился трехдневный хоккейный турнир «Кубок Победы», посвященный 9 мая. С 19 по 21 июня на льду встретились 4 команды из Москвы, Липецка, Колпино и Валдая. По итогам напряженных матчей победу одержал московский клуб «Дизель». Серебро у липецкого «Гринхилл 48», бронзу завоевали хозяева «Валдайский Газовик». Четвертое место занял и «Жорец» из Колпино. Организаторы отметили лучших игроков. Самым ценным признан нападающий московского «Дизеля» Николай Захаров. Также названы лучший вратарь, защитник и нападающий. Лучший защитник — Виктор Крипак, команда «Газовик» Валдай. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшее из лучших.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ 9217-07-22-35. Волны настроения и

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 24 июня, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня, в рамках рубрики «День со звездой», послушаем самые лучшие треки звезды. Анна Асти сегодня отмечает свой день рождения. Анна Дзюба родилась 24 июня 1990 года в Черкасах, Украина. Украинская певица, бывшая участница дуэта «Артик и Асти». С детства увлекалась музыкой, в детстве она мечтала стать певицей, хотя с первого класса пела в хоре. В подростковом возрасте Анна записала свои первые песни. Жизнь Анны кардинально изменилась в 2010 году, когда музыкант и продюсер Артем Умрихин, ныне известный как Артик, задумал создать свой музыкальный проект. Ему нужна была вокалистка. В сети он увидел запись Анны Дзюбы и предложил ей сотрудничество. В музыкальной студии в Киеве они записали свою первую совместную композицию. Так появился дуэт «Артик и Асти». Их первой песней стала композиция «Антистресс». Вторая их песня «Моя последняя надежда». В 2013 году вышел их дебютный альбом «Рай один на двоих». В феврале 2015 года состоялась презентация их второго альбома «Здесь и сейчас». В 2017 году группа записала третий студийный альбом, который получил название «Номер один». Хитами стали их песни «Неделимы», «Облака», «Грустный дэнс», «Девочка, танцуй», «Под гипнозом», «Чувства никому не отдам». Упомянутый сингл «Грустный дэнс» был записан при участии Артема Качера. Трек занимал первые места во многих чартах. В ноябре 2021 года стало известно, что Анна Дзюба покинула группу «Артик и Асти». Сама артистка не стала комментировать свое решение об уходе. Но ее коллега по коллективу отметил, что теперь у каждого будет своя дорога, а группа продолжит двигаться вперед, но уже в новом составе. Анна Асти известна следующими песнями: «Номер один», «Неделимы», «Никому не отдам», «Я твоя», «Очень-очень», «Грустный дэнс», «Девочка, танцуй» и многими-многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Анну Асти и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Анны Асти прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Медведи никогда не были лидерами своей лиги, но теперь все будет по-другому. За команду берется новый тренер Сергей Макеев. Когда-то он блеснул в НХЛ, но после травмы завершил карьеру игрока. Перед новоиспеченным тренером стоит невыполнимая задача – выиграть чемпионат и превратить команду любителей в настоящих профи. Но вот только как это сделать? Ведь у его игроков в их 15-17 лет есть еще так много интересных дел. Да и в клубе не все рады приходу слишком активного новичка. Саундтрек к сериалу

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте.
3: Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, заявил Владимир Путин. По словам президента, двусторонний диалог был прерван по инициативе Украины. Российский лидер отметил, в настоящее время противник ударами по России пытается создать благоприятные условия в случае их возобновления. Владимир Путин подчеркнул, атаки вооруженных формирований Украины не могут повлиять на ситуацию на фронте. Российская армия освобождает один населенный пункт за другим. Глава российского государства обозначил ключевые международные вопросы и цели специальной военной операции. Российское руководство настаивает на фиксации выработанных в Турции базовых параметров безопасности. Профильные ведомства подчеркивают, любые новые инициативы должны учитывать реальное положение дел. Владимир Путин поручил органам государственной власти и правоохранительным органам продолжать обеспечивать стабильность внутри страны на фоне внешнеполитического давления. Законопроект о фиксации порога годового дохода бизнеса на уровне 20 миллионов рублей, при достижении которого компания становится плательщиком НДС, поддержан в Нижней палате российского парламента. Поправки предусматривают сохранение порога в 20 миллионов до конца 2029 года. После этого его планируют поэтапно уменьшать до 15 миллионов рублей с 2030 года и до 10 миллионов рублей с 31-го. Обязанность по уплате НДС будет возникать в случае превышения установленного лимита как в предыдущем, так и в текущем году. Отмечается, отказ от дальнейшего снижения порога затронет порядка 360 тысяч малых и средних предприятий и поможет предпринимателям адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмам. В России расширяют программу кредитных каникул по ипотеке для семей, где рождаются дети. Физическим лицам по ипотечным кредитам, заключенным для личных целей, уже дали возможность обратиться к кредитору с требованием о кредитных каникулах в случае рождения или установления второго или последующих детей. В настоящее время заемщик может взять каникулы на 6 месяцев при двух условиях. Первое – это доходы семьи снизились более чем на 20%, и второе – ипотечные платежи составляют более 40% семейного бюджета. С принятием нового закона это изменится. Будет возникать независимо от снижения среднемесячного дохода заемщика и размера его обязательств перед кредитором. Льготный период устанавливается на срок до 18 месяцев вместо 6, но не более чем до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Российские вузы готовы к приемной кампании. В текущем году вся государственная система высшей школы будет максимально сфокусирована на эффективном кадровом обеспечении ключевых отраслей экономики. При этом профильное министерство стабильно сохраняет высокую доступность бесплатного обучения для абитуриентов по всей стране. Отдельное внимание в рамках новой кампании государство уделяет подготовке специалистов по прямым договорам с работодателем. В частности, на целевой прием в университеты и институты в нынешнем году выделяется более 83 тысяч субсидируемых мест. При этом самое большое число целевых квот традиционно предусмотрено для востребованных медицинских направлений подготовки. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 62 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 48 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Валда FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Неожиданный оборот принимает генетический эксперимент, во время которого новорожденных близнецов, которые, кстати, совершенно не похожи друг на друга, разлучают на долгие годы. Но несчастье братья наконец встречается. Джулиус – образованный, но совершенно не знающий жизни гигант с добрым сердцем. И Винсент – коротышка с неистребимой жаждой денег и женщин. В компании подружек и преследующего его наемного убийцы – братья отправляются в путешествие по стране на поиски своей матери, но в конце концов находят гораздо больше. Только мать может сказать им правду. Саундтрек к фильму «Близнецы».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Рейд госавтоинспекции прервал опасное путешествие двух 14-летних подростков на мопеде. Инцидент произошел 22 июня днем на улице Моресьева. Юный водитель и пассажир, оба 2012 года рождения, передвигались без мотошлемов. Управлять транспортом школьнику запретили, мопед эвакуирован на спецстоянку. Из-за возраста подростков административные дела не открыты, но материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Госавтоинспекция обращается к родителям: знаете ли вы, где ваш ребенок? Помните, что за передачу руля подростку предусмотрен штраф в 30 000 рублей, а за опасное вовлечение детей – уголовная ответственность. Прокуратура Валдайского района добилась в суде взыскания с местного предпринимателя почти 100 000 рублей. Эти деньги были потрачены из федерального бюджета на содержание и выдворение трех иностранцев, незаконно работавших у него без патентов. Как установила проверка, еще в мае этого года бизнесмен привлек мигрантов к труду, не имея на то разрешения. За это нарушение суд оштрафовал иностранцев на общую сумму 15 000 рублей с обязательным принудительным выдворением за пределы России. До решения суда нарушители находились в центре временного содержания, где им предоставлялось трехразовое питание. По закону все эти расходы, более 98 000 рублей, ложатся на плечи работодателя. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства. Для воспитанников центра детства распахнул свои двери отдел Валдайской полиции. Ребятам показали, как работает правопорядок изнутри. Экскурсия началась с музея истории местного отдела, где школьники увидели архивные фото и награды прошлых лет. Эксперт правового направления Владимир Шевлягин провел для них викторину о семейных ценностях и правах детей. Самым захватывающим стал интерактивный урок. Ребятам показали спецсредства полиции и содержимое чемодана криминалиста. Им рассказали, как изымают следы на месте преступления, и показали бронежилет. Также детям напомнили о безопасности на дороге и предупредили: нельзя трогать бесхозные предметы. В завершении встречи школьники получили тематические памятки и сделали общее фото на память. В хоккее «Кристалл» завершился трехдневный хоккейный турнир «Кубок Победы», посвященный 9 мая. С 19 по 21 июня на льду встретились 4 команды из Москвы, Липецка, Колпино и Валдая. По итогам напряженных матчей победу одержал московский клуб «Дизель». Серебро у липецкого «Гринхилл 48», бронзу завоевали хозяева «Валдайский Газовик». Четвертое место занял и «Жорец» из Колпино. Организаторы отметили лучших игроков. Самым ценным признан нападающий московского «Дизеля» Николай Захаров, также названы лучший вратарь, защитник и нападающий. Лучший защитник — Виктор Крипак, команда «Газовик Валдай». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшие новинки.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9-2-1-7-0-7-22-35.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 24 июня, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня, в рамках рубрики «День со звездой», послушаем самые лучшие треки звезды. Анна Асти сегодня отмечает свой день рождения. Анна Дзюба родилась 24 июня 1990 года в Черкассах, Украина. Украинская певица, бывшая участница дуэта «Артик и Асти». С детства увлекалась музыкой, в детстве она мечтала стать певицей, хотя с первого класса пела в хоре. В подростковом возрасте Анна записала свои первые песни. Жизнь Анны кардинально изменилась в 2010 году, когда музыкант и продюсер Артем Мумрихин, ныне известный как Артик, задумал создать свой музыкальный проект. Ему нужна была вокалистка. В сети он увидел запись Анны Дзюбы и предложил ей сотрудничество. В музыкальной студии в Киеве они записали свою первую совместную композицию. Так появился дуэт «Артик и Асти». Их первой песней стала композиция «Антистресс». Вторая их песня «Моя последняя надежда». В 2013 году вышел их дебютный альбом «Рай один на двоих». В феврале 2015 года состоялась презентация их второго альбома «Здесь и сейчас». В 2017 году группа записала третий студийный альбом, который получил название «Номер один». Хитами стали их песни «Неделимы», «Облака», «Грустный дэнс», «Девочка, танцуй», «Под гипнозом», «Чувства никому не отдам». Упомянутый сингл «Грустный дэнс» был записан при участии Артема Качера. Трек занимал первые места во многих чартах. В ноябре 2021 года стало известно, что Анна Дзюба покинула группу «Артик и Асти». Сама артистка не стала комментировать свое решение об уходе. Но ее коллега по коллективу отметил, что теперь у каждого будет своя дорога, а группа продолжит двигаться вперед, но уже в новом составе. Анна Асти известна следующими песнями: «Номер один», «Неделимы», «Никому не отдам», «Я твоя», «Очень-очень», «Грустный дэнс», «Девочка, танцуй» и многими-многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Анну Асти и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Анны Асти прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Реклама на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
3: 9217-07-22-35.
4: Новые треки и проверенные хиты.
5: Валдай ФМ 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Мак-Мак-Кьюсик, возможно, оставил небоскреб. Однако сам наркобизнес никак не хочет оставить его в покое. Им интересуются и полицейские, и наркодельцы. Саундтрек к фильму «Пьяный рассвет».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Ситуация на фронтах такова, что она ухудшается изо дня в день для киевского режима. Динамика очевидна. Наши военные продвигаются по всему фронту, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Киевский режим, по его словам, огрызается, как может, ударами по гражданской инфраструктуре в силу нацистской природы. Киевский режим нужно привести к юридической ответственности. Их преступление налицо, заявил Песков, но всему свое время. Также он отметил, что российские военные и другие ведомства круглосуточно работают над минимизацией последствий ударов ВСУ по гражданским объектам России. Ситуация на фронте для Киева в определенное время уже станет необратимой, подытожил Песков. У россиян с наступлением лета есть возможность сократить коммунальные платежи. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, как пересмотреть свои привычки и не переплачивать за ресурсы. В летних квитанциях не должно быть графы за отопление, если регион перешел на оплату по факту потребления. В случае ее появления стоит обратиться в управляющую компанию для уточнения. Также эксперт советует использовать ночные тарифы на электроэнергию, которые могут быть в 3 раза ниже дневных, и своевременно проводить поверку счетчика воды с внесением данных в систему Аршин. Кроме того, управляющая компания обязана ежегодно предлагать жильцам меры по энергосбережению дома. Злоумышленники начали отправлять пользователю на почту письмо, в котором представляются полицейским, следователем, офицером. Они сообщают о предполагаемой судебной повестке против IP-протокола пользователя. Также мошенники предупреждают, если получатель не ответит на уведомление в течение суток, то в отношении него будут предприняты серьезные юридические меры. Также мошенники отправляют водителям письма от имени госавтоинспекции с требованием оплатить штраф за нарушение ПДД. Предлагают ознакомиться с постановлением оплатить штраф. Во вложении находится файл в формате PDF, который выглядит как официальный документ. В письме есть кнопка «Оплатить сейчас». Ссылка ведет на фальшивый сайт, который имитирует государственные или банковские ресурсы. В PDF-файле могут быть указаны данные жертвы, включая номер автомобиля. Если перейти по ссылке и ввести реквизиты карты, они окажутся у мошенников. При этом главным правилом защиты от мошенников, которые под видом сотрудников УК, банков и госорганов пытаются получить доступ к аккаунтам граждан, остается никогда и никому не сообщать коды подтверждения из смс-ок или пуш-уведомлений. Полезность диет. Опроверг главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент Общероссийской общественной организации Лига здоровья нации, академик РАН Лео Бакерия. По его словам, правило в еде должно быть одно – сбалансированность и умеренность. Да, необходимо правильно питаться, однако не стоит при этом сидеть на каких-то жестких диетах, которые изнуряют тело и дух, часто серьезно травмируют человека, сказал Бакерия. Если хотя бы одна из существующих диет была бы по-настоящему полезной, разве их было бы такое множество, заметил врач. По его словам, если в праздники или выходные вы позволили себе лишнее, достаточно следующие пару дней сделать разгрузочными. Главное, ни в чем не переусердствовать. Правило в еде должно быть одно – сбалансированность и умеренность. Все, как известно, есть яд и все есть лекарство. Нет однозначно вредных продуктов и однозначно полезных. Значение имеет лишь мера, подчеркнул Бакерия. Курс доллара на сегодня 74,62. Курс евро 85,48. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее из лучших. Валдай FM. Лучшее из шансона.
3: Я пишу тебе.

0: Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Вы услышите.
0: Рубрика «День со звездой». Рубрика об истории нашего города. Рубрика саундтреков на Валдай FM.

Я для чего это все, чтоб ты поняла, и не было я. 24 часа, я твой теперь только ласковый хам. Если идешь за меня, прими это все как очищенный факт. Я так долго ждал тебя, что не хочу потерять. С тобой я как новый, себе незнакомый. И только ты знаешь.

на Валдай-ФМ «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 24 июня, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня, в рамках рубрики «День со звездой», послушаем самые лучшие треки звезды. Анна Асти сегодня отмечает свой день рождения. Анна Дзюба родилась 24 июня 1990 года в Черкассах, Украина. Украинская певица, бывшая участница дуэта «Артик и Асти». С детства увлекалась музыкой, в детстве она мечтала стать певицей, хотя с первого класса пела в хоре. В подростковом возрасте Анна записала свои первые песни. Жизнь Анны кардинально изменилась в 2010 году, когда музыкант и продюсер Артем Умрихин, ныне известный как Артик, задумал создать свой музыкальный проект. Ему нужна была вокалистка. В сети он увидел запись Анны Дзюбы и предложил ей сотрудничество. В музыкальной студии в Киеве они записали свою первую совместную композицию. Так появился дуэт «Артик и Асти». Их первой песней стала композиция «Антистресс». Вторая их песня «Моя последняя надежда». В 2013 году вышел их дебютный альбом «Рай один на двоих». В феврале 2015 года состоялась презентация их второго альбома «Здесь и сейчас». В 2017 году группа записала третий студийный альбом, который получил название «Номер один». Хитами стали их песни «Неделимы», «Облака», «Грустный дэнс», «Девочка, танцуй», «Под гипнозом», «Чувства никому не отдам». Упомянутый сингл «Грустный дэнс» был записан при участии Артема Качера. Трек занимал первые места во многих чартах. В ноябре 2021 года стало известно, что Анна Дзюба покинула группу «Артик и Асти». Сама артистка не стала комментировать свое решение об уходе. Но ее коллега по коллективу отметил, что теперь у каждого будет своя дорога, а группа продолжит двигаться вперед, но уже в новом составе. Анна Асти известна следующими песнями: «Номер один», «Неделимы», «Никому не отдам», «Я твоя», «Очень-очень», «Грустный дэнс», «Девочка, танцуй» и многими-многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Анну Асти и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Анны Асти прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях. Валдай – знаменитый город и его российские побратимы ему под стать. Древний Торжок – прославленный Павловск и Пушкин, которые привлекают множество туристов шедеврами парковой и дворцовой архитектуры. Также у Валдая есть побратим в Белоруссии – старинный город Вилейск. Он находится в 103 километрах к северо-западу от Минска, на реке Вилья. Считается, что Вилейка появилась около 500 лет назад. Но археологические находки свидетельствуют о том, что люди поселились в этих местах намного раньше. Имеются у Валдая побратимы и в дальнем зарубежье. Каньон-Сити в Америке и Хайду-Бессермен в Венгрии. 22 августа 2020 года на стрелке Комсомольского проспекта и Народной улицы в Валдае состоялось торжественное открытие первой в Новгородской области аллеи городов-побратимов.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскания по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: О жизни французских студентов, которые учатся, живут в общежитии, дружат, любят друг друга, ссорятся, расходятся, мирятся, играют в музыкальной группе. Саундтрек из сериала «Элен и ребята».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Рейд госавтоинспекции прервал опасное путешествие двух 14-летних подростков на мопеде. Инцидент произошел 22 июня днем на улице Моресьева. Юный водитель и пассажир, оба 2012 года рождения, передвигались без мотошлемов. Управлять транспортом школьнику запретили, мопед эвакуирован на спецстоянку. Из-за возраста подростков административные дела не открыты, но материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Госавтоинспекция обращается к родителям. Знаете ли вы, где ваш ребенок? Помните, что за передачу руля подростку предусмотрен штраф в 30 000 рублей, а за опасное вовлечение детей – уголовная ответственность. Прокуратура Валдайского района добилась в суде взыскания с местного предпринимателя почти 100 000 рублей. Эти деньги были потрачены из федерального бюджета на содержание и выдворение трех иностранцев, незаконно работавших у него без патентов. Как установила проверка, еще в мае этого года бизнесмен привлек мигрантов к труду, не имея на то разрешений. За это нарушение суд оштрафовал иностранцев на общую сумму 15 000 рублей с обязательным принудительным выдворением за пределы России. До решения суда нарушители находились в центре временного содержания, где им предоставлялось трехразовое питание. По закону все эти расходы, более 98 000 рублей, ложатся на плечи работодателя. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства. Для воспитанников центра детства распахнул свои двери отдел Валдайской полиции. Ребятам показали, как работает правопорядок изнутри. Экскурсия началась с музея истории местного отдела, где школьники увидели архивные фото и награды прошлых лет. Эксперт правового направления Владимир Шевлягин провел для них викторину о семейных ценностях и правах детей. Самым захватывающим стал интерактивный урок. Ребятам показали спецсредства полиции и содержимое чемодана криминалиста. Им рассказали, как изымают следы на месте преступления, и показали бронежилет. Также детям напомнили о безопасности на дороге и предупредили: нельзя трогать бесхозные предметы. В завершение встречи школьники получили тематические памятки и сделали общее фото на память. В хоккее «Кристалл» завершился трехдневный хоккейный турнир «Кубок Победы», посвященный 9 мая. С 19 по 21 июня на льду встретились 4 команды из Москвы, Липецка, Колпино и Валдая. По итогам напряженных матчей победу одержал московский клуб «Дизель». Серебро у липецкого «Грин Хилл 48», бронзу завоевали хозяева «Валдайский Газовик». Четвертое место занял и «Жорец» из Колпино. Организаторы отметили лучших игроков. Самым ценным признан нападающий московского «Дизеля» Николай Захаров. Также названы лучший вратарь, защитник и нападающий. Лучший защитник — Виктор Крипак, команда «Газовик Валдай». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: «Валдай ФМ» – лучшее из лучших.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 909 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

Валдай-ФМ «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 24 июня, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня, в рамках рубрики «День со звездой», послушаем самые лучшие треки звезды. Анна Асти сегодня отмечает свой день рождения. Анна Дзюба родилась 24 июня 1990 года в Черкассах, Украина. Украинская певица, бывшая участница дуэта «Артик и Асти». С детства увлекалась музыкой, в детстве она мечтала стать певицей, хотя с первого класса пела в хоре. В подростковом возрасте Анна записала свои первые песни. Жизнь Анны кардинально изменилась в 2010 году, когда музыкант и продюсер Артем Умрихин, ныне известный как Артик, задумал создать свой музыкальный проект. Ему нужна была вокалистка. В сети он увидел запись Анны Дзюбы и предложил ей сотрудничество. В музыкальной студии в Киеве они записали свою первую совместную композицию. Так появился дуэт «Артик и Асти». Их первой песней стала композиция «Антистресс». Вторая их песня «Моя последняя надежда». В 2013 году вышел их дебютный альбом «Рай один на двоих». В феврале 2015 года состоялась презентация их второго альбома «Здесь и сейчас». В 2017 году группа записала третий студийный альбом, который получил название «Номер один». Хитами стали их песни «Неделимы», «Облака», «Грустный дэнс», «Девочка, танцуй», «Под гипнозом», «Чувства никому не отдам». Упомянутый сингл «Грустный дэнс» был записан при участии Артема Качера. Трек занимал первые места во многих чартах. В ноябре 2021 года стало известно, что Анна Дзюба покинула группу «Артик и Асти». Сама артистка не стала комментировать свое решение об уходе. Но ее коллега по коллективу отметил, что теперь у каждого будет своя дорога, а группа продолжит двигаться вперед, но уже в новом составе. Анна Асти известна следующими песнями: «Номер один», «Неделимы», «Никому не отдам», «Я твоя», «Очень-очень», «Грустный дэнс», «Девочка, танцуй» и многими-многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Анну Асти и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Анны Асти прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

родных любимые глаза. Волна останется в душе моей отныне, как талисман, что в трудный миг спасла. И пусть дорога кажется не близкой, и ночь черна, и ветер бьет в стекло без сна, но радио родное словно искра надежды светит. Новгородская волна.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Барнабас Коллинз, владелец поместья Коллинвуд, богат, властен и слывет неисправимым Казановой, пока не совершает роковую ошибку, разбив сердце Анжелики Бошар, будучи ведьмой в буквальном смысле этого слова. Женщина обрекает его на судьбу худшую, чем сама смерть, обращает его в вампира и хоронит заживо. Два века спустя Барнабаса случайно освобождают из склепа, и тот оказывается в очень изменившемся мире 1972 года. Он возвращается в Коллинвуд и находит это некогда величественное здание в руинах. Жалкий

потомки его семьи сохранились лишь немногим лучше родового гнезда. И у каждого из них есть свои скелеты в шкафу. Саундтрек к фильму «Мрачные тени».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Средства ПВО в течение ночи уничтожили 323 украинских беспилотника над регионами России, акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны. Тем временем сообщается, что более 250 военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ были уничтожены в Сумской области из-за значительных потерь в этой области. Командование ВСУ перебрасывает на данный участок фронта из Днепропетровской области подразделение 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Добавлю, расчет российских крылатых ударных дронов «Молния-2» поразил 8 укреплений ВСУ на Сумском направлении, 5 из которых являлись пунктами управления ВПЛА, сообщает РИА Новости. Только ядерное оружие оберегает мир от глобальной войны. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков. Десятки детских здравниц Кубани готовы принять на отдых детей, которые планировали ехать в Крым, сообщил председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов. В этом крае находится около 90 детских лагерей, и большинство из них расположено на море. Ассоциация может предоставить родителям право выбора и комфортные условия для детей. Для заказчиков, родителей, которые захотят перенаправить детей на отдых в лагеря региона, работает горячая линия. Всероссийский детский центр «Смена» в Анапе разместил 500 детей из Артека. Известно, что в Крыму бронирование мест, приемы, размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены до сентября. Дистанционный мониторинг состояния здоровья россиян с сахарным диабетом впервые включили в систему ОМС, сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. Также в систему ОМС включили дистанционный мониторинг состояния россиян с артериальной гипертензией, давлением. Это дает возможность постоянно контролировать ключевые показатели, своевременно получать рекомендации лечащего врача и предотвращать развитие осложнений. Баланин уточнил, что также расширен список школ для пациентов с хроническими заболеваниями, для беременных и по вопросам грудного вскармливания. Такие программы помогают людям лучше понимать свое состояние и грамотно управлять здоровьем. Мошенники в интернете всегда торопят человека и не дают жертве подумать перед принятием решения, рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Вычислить мошенника в интернете проще, чем кажется. Смотрите на скорость, он всегда торопит. Говорит, скидка только сегодня или срочно скажите код. Кузьменко посоветовал всегда обращать внимание на канал связи. По его словам, мошенники подделывают номера, создают фейковые страницы в интернете и копируют логотипы. В этом случае следует положить трубку и самостоятельно перезвонить по номеру с официального сайта. Надо всегда запрашивать доказательства. Когда вам предлагают услугу или выгодную сделку, спросите, а где договор, кто юрлицо, можно ли получить документы. Настоящая компания вам их предоставит, а мошенник начнет увиливать, переводить разговор на другую тему или просто пропадет. Курс доллара на сегодня 74,62, курс евро 85,48. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее из лучших. Валдай FM. Лучшее из шансона.
3: Я пишу тебе, мама, из глубин Соликама, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
1: Валдай FM. Популярные хиты.
4: Нет!

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170720.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувства.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35.
3: Новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: В общежитии ткачих комендантом направляется бывший моряк. Он сразу же узнает, что душой верного ему коллектива является Вера Голубева, занимающаяся устройством личной жизни своих подруг. Сваха по призванию. Она организовала нечто вроде бесплатного брачного агентства, собирая данные о потенциальных женихах со своей стороны. Между Верой и новым комендантом отношения поначалу не складываются, но постепенно он влюбляется в эту обаятельную и деятельную женщину. Саундтрек к фильму «Одиноким предоставляется общежитие».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Рейд госавтоинспекции прервал опасное путешествие двух 14-летних подростков на мопеде. Инцидент произошел 22 июня днем на улице Моресьева. Юный водитель и пассажир, оба 2012 года рождения, передвигались без мотошлемов. Управлять транспортом школьнику запретили, мопед эвакуирован на спецстоянку. Из-за возраста подростков административные дела не открыты, но материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Госавтоинспекция обращается к родителям: знаете ли вы, где ваш ребенок? Помните, что за передачу руля подростку предусмотрен штраф в 30 000 рублей, а за опасное вовлечение детей – уголовная ответственность. Прокуратура Валдайского района добилась в суде взыскания с местного предпринимателя почти 100 000 рублей. Эти деньги были потрачены из федерального бюджета на содержание и выдворение трех иностранцев, незаконно работавших у него без патентов. Как установила проверка, еще в мае этого года бизнесмен привлек мигрантов к труду, не имея на то разрешения. За это нарушение суд оштрафовал иностранцев на общую сумму 15 000 рублей с обязательным принудительным выдворением за пределы России. До решения суда нарушители находились в центре временного содержания, где им предоставлялось трехразовое питание. По закону все эти расходы, более 98 000 рублей, ложатся на плечи работодателя. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства. Для воспитанников центра детства распахнул свои двери отдел Валдайской полиции. Ребятам показали, как работает правопорядок изнутри. Экскурсия началась в музее истории местного отдела, где школьники увидели архивные фото и награды прошлых лет. Эксперт правового направления Владимир Шевлягин провел для них викторину о семейных ценностях и правах детей. Самым захватывающим стал интерактивный урок. Ребятам показали спецсредства полиции и содержимое чемодана криминалиста. Им рассказали, как изымают следы на месте преступления, и показали бронежилет. Также детям напомнили о безопасности на дороге и предупредили: нельзя трогать бесхозные предметы. В завершении встречи школьники получили тематические памятки и сделали общее фото на память. В хоккее «Кристалл» завершился трехдневный хоккейный турнир «Кубок Победы», посвященный 9 мая. С 19 по 21 июня на льду встретились 4 команды из Москвы, Липецка, Колпино и Валдая. По итогам напряженных матчей победу одержал московский клуб «Дизель». Серебро у липецкого «Гринхилл 48», бронзу завоевали хозяева «Валдайский Газовик». Четвертое место занял и «Жорец» из Колпино. Организаторы отметили лучших игроков. Самым ценным признан нападающий московского «Дизеля» Николай Захаров. Также названы лучший вратарь, защитник и нападающий. Лучший защитник — Виктор Крипак, команда «Газовик» Валдай.
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28.
0: Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшее из лучших.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 24 июня, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня, в рамках рубрики «День со звездой», послушаем самые лучшие треки звезды. Анна Асти сегодня отмечает свой день рождения. Анна Дзюба родилась 24 июня 1990 года в Черкассах, Украина. Украинская певица, бывшая участница дуэта «Артик и Асти». С детства увлекалась музыкой, в детстве она мечтала стать певицей, хотя с первого класса пела в хоре. В подростковом возрасте Анна записала свои первые песни. Жизнь Анны кардинально изменилась в 2010 году, когда музыкант и продюсер Артем Умрихин, ныне известный как Артик, задумал создать свой музыкальный проект. Ему нужна была вокалистка. В сети он увидел запись Анны Дзюбы и предложил ей сотрудничество. В музыкальной студии в Киеве они записали свою первую совместную композицию. Так появился дуэт «Артик и Асти». Их первой песней стала композиция «Антистресс». Вторая их песня «Моя последняя надежда». В 2013 году вышел их дебютный альбом «Рай один на двоих». В феврале 2015 года состоялась презентация их второго альбома «Здесь и сейчас». В 2017 году группа записала третий студийный альбом, который получил название «Номер один». Хитами стали их песни «Неделимы», «Облака», «Грустный дэнс», «Девочка, танцуй», «Под гипнозом», «Чувства никому не отдам». Упомянутый сингл «Грустный дэнс» был записан при участии Артема Качера. Трек занимал первые места во многих чартах. В ноябре 2021 года стало известно, что Анна Дзюба покинула группу «Артик и Асти». Сама артистка не стала комментировать свое решение об уходе. Но ее коллега по коллективу отметил, что теперь у каждого будет своя дорога, а группа продолжит двигаться вперед, но уже в новом составе. Анна Асти известна следующими песнями: «Номер один», «Неделимы», «Никому не отдам», «Я твоя», «Очень-очень», «Грустный дэнс», «Девочка, танцуй» и многими-многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Анну Асти и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Анны Асти прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
3: Группе альпинистов, идущих на штурм непокоренной кавказской вершины пика Ортау, послан сигнал о немедленном возвращении. Надвигается грозовой циклон. Связист скрывает от товарищей это предупреждение, и он оказывается в критической ситуации. Трагедии удается избежать только благодаря мужеству спасателей и опыту самих спортсменов. Саундтрек к фильму «Вертикаль».
4: Скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка.

Девка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, Россия не приемлет навязываемые Западом правила. Они отражают неоколониальные устремления и демонстрируют неуважение к суверенитету других государств. Президент подчеркнул, западники ратуют за некий мир, основанный на правилах. Однако было нетрудно убедиться, что за этим лозунгом скрываются откровенные принуждения к смене внешнеполитических приоритетов мирового сообщества. Российский лидер акцентировал, Москва выступает за по-настоящему демократические основы мира порядка. В частности, нормы международного права, непререкаемый авторитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и взаимное уважение, а также равенство всех стран. Добавлю, Владимир Путин не раз критиковал западную концепцию так называемого порядка, основанного на правилах. Глава российского государства обращал внимание на то, что такой порядок призван дать возможность Западу жить вообще без всяких правил. Бумажные бюллетени сохранятся на всех участках в ходе проведения голосования выборов в Государственную Думу. Центральные избирательные комиссии подчеркнули, традиционное голосование является основным приоритетом и механизмом проведения плебисцита. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, грядущие думские выборы пройдут в непростых условиях, поскольку противник будет делать все, чтобы внести раскол в общество. Глава государства выразил уверенность в том, что подобные попытки будут пресечены. Именно с этой точки зрения прорабатываются варианты альтернативного волеизъявления граждан, прежде всего в приграничных районах и населенных пунктах, приближенных к линиям боевого соприкосновения. Напомню, выборы в Государственную Думу 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Число мест в Думе останется прежним – 450 депутатов. Половину изберут по партийным спискам, половину – по одномандатным округам. Российский парламент принял закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка российским автомобильным бензином и дизельным топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Согласно документу, допускается смешение прямогонного бензина с иными компонентами в целях производства высокооктанового автомобильного топлива. Использованный при этом прямогонный бензин будет учитываться в объемах произведенного автомобильного бензина, а акциз включаться в стоимость полученного в результате такого смешения топлива. При этом в правительстве признают, ситуация на топливном рынке сейчас непростая, но контролируемая. На независимых АЗС, которые получают топливо на бирже, растет цена, так как растут оптовые цены. И во многих регионах вводятся ограничения на продажу. Если это не делают сами власти, то нефтяные компании, которым принадлежат большая часть автозаправочных станций. Минтранс заявил об отсутствии планов по введению запретов для праворульных автомобилей. В ведомстве отмечают, сбор аналитики об особенностях управления праворульными транспортными средствами необходим для снижения рисков на дорогах, а также отражения данных транспортных средств в регламентах их использования. Напомню, ранее сообщалось, правительство выступило с поручением к Минпросвещению, МВД и Минпромторгу проработать вопрос целесообразности разработки примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств с правом расположения рулевого управления. Это требуется для подготовки таких водителей в российских субъектах, где значительная доля парка транспортных средств приходится именно на праворульные машины. Кроме того, государство постепенно повышает требования к качеству профессиональной подготовки водителей. Основной акцент смещается с формального освоения программы на практическую готовность к реальным дорожным условиям. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 62 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 48 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Глаза. Волна останется в душе моей отныне, как талисман, что в трудный миг спасла. И пусть дорога кажется не близкой, и ночь черна, и ветер бьет в стекло без сна, но радио родное словно искра надежды светит. Новгородская волна.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 24 июня, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня, в рамках рубрики «День со звездой», послушаем самые лучшие треки звезды. Анна Асти сегодня отмечает свой день рождения. Анна Дзюба родилась 24 июня 1990 года в Черкасах, Украина. Украинская певица, бывшая участница дуэта «Артик и Асти». С детства увлекалась музыкой, в детстве она мечтала стать певицей, хотя с первого класса пела в хоре. В подростковом возрасте Анна записала свои первые песни. Жизнь Анны кардинально изменилась в 2010 году, когда музыкант и продюсер Артем Умрихин, ныне известный как Артик, задумал создать свой музыкальный проект. Ему нужна была вокалистка. В сети он увидел запись Анны Дзюбы и предложил ей сотрудничество. В музыкальной студии в Киеве они записали свою первую совместную композицию. Так появился дуэт «Артик и Асти». Их первой песней стала композиция «Антистресс». Вторая их песня «Моя последняя надежда». В 2013 году вышел их дебютный альбом «Рай один на двоих». В феврале 2015 года состоялась презентация их второго альбома «Здесь и сейчас». В 2017 году группа записала третий студийный альбом, который получил название «Номер один». Хитами стали их песни «Неделимы», «Облака», «Грустный дэнс», «Девочка, танцуй», «Под гипнозом», «Чувства никому не отдам». Упомянутый сингл «Грустный дэнс» был записан при участии Артема Качера. Трек занимал первые места во многих чартах. В ноябре 2021 года стало известно, что Анна Дзюба покинула группу «Артик и Асти». Сама артистка не стала комментировать свое решение об уходе. Но ее коллега по коллективу отметил, что теперь у каждого будет своя дорога, а группа продолжит двигаться вперед, но уже в новом составе. Анна Асти известна следующими песнями: «Номер один», «Неделимы», «Никому не отдам», «Я твоя», «Очень-очень», «Грустный дэнс», «Девочка, танцуй» и многими-многими другими треками. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Анну Асти и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Анны Асти прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Прямое включение.
2: Добрый день, уважаемые новгородцы. Центр управления регионом Новгородской области продолжает серию прямых эфиров по наиболее важным, наиболее волнующим вас темам. И сегодня пообщаться на тему экологии, на тему вывоза мусора, несанкционированных свалок, содержания контейнерных площадок. Мы пригласили в свою студию Екатерину Юрьевну Шошину, это заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области. И сегодня у нас еще эфир замечателен тем, что на связи в видеозвонке у нас присутствует представитель регионального оператора Николай Яськов, генеральный директор ООО «Экосити», и Константин Сиротинский, директор ООО «Спецтранс». Они также будут отвечать на ваши вопросы, у вас будет возможность услышать их ответы. Екатерина Юрьевна, во-первых, добрый день. Я очень рада, что вы нашли время сегодня присутствовать в нашей студии. Сразу хочу сказать, что вопросов много накопилось у жителей, поэтому мы их обобщили немножечко в такие большие тематические блоки. Ну и, естественно, прям конкретные вопросы будем зачитывать. Да, и я надеюсь, что вы ответите на большинство вопросов, которые задали зрители. Сразу хочу вас предупредить, уважаемые зрители, что если вы в процессе эфира не услышите ответ на свой конкретный вопрос, то призываю вас не расстраиваться. В ближайшие рабочие часы, в любом случае, под записью данного эфира от представителей министерства вы получите ответ на свой вопрос. Ну что, предлагаю начать, Екатерина Юрьевна. Блок вопросов, который связан с вывозом крупногабаритного отходов. Расскажите, пожалуйста, в общих чертах, как он организован, да, какие правила действуют на территории нашей области.
3: Во-первых, добрый день, жители. Приятно поприсутствовать на таком эфире, потому что очень часто поступают вопросы в адрес муниципалитетов, в адрес региональных операторов, в наш адрес, как раз по крупногабаритным отходам, что с ними делать. Поэтому первые свои шаги для информирования не только граждан, а чаще всего управляющих компаний многоквартирных домов мы предприняли. Мы собирали в формате тоже ВКС управляющих компаний Новгородского муниципального района и Великого Новгорода, для того, чтобы услышать друг друга, задать друг другу вопросы, понять, где есть вопросы, что с ними делать. И в очном формате прошлую пятницу собирались в администрации именно Великого Новгорода с управляющими компаниями поговорить на тему вывоза отходов в целом. Не секрет, Великий Новгород – наш областной центр, основной объем мусора и вопросов у нас по Великому Новгороду, чтобы понять, как взаимодействовать региональному оператору, управляющей компании, где есть зона ответственности органов местного самоуправления и кто может отконтролировать. И что и скрывать, наказать по каким-то вопросам, которые не были сделаны вовремя, эти все вопросы задавались. В общих чертах крупногабаритные отходы. Так получилось, что при расчете норматив накопления ТКО, твердых коммунальных отходов, эта категория вошла в норматив, и эти отходы считаются у нас ТКО. И должны вывозиться региональным оператором в соответствии с установленными им графиками с тех площадок, которые заявлены в реестр мест накопления отходов, из которых должен вывозиться мусор. Другой момент, что при расчете нормы накопления крупногабаритных отходов, который проводился достаточно давненько, и не всегда в учет брались расчеты именно про крупногабариту по факту. И столкнулись с тем, что у жителей накапливается крупногабаритных отходов с каждым годом все больше и больше.
4: То есть цифра растет?
3: Цифра растет, норматив не меняется. На что это влияет? При расчете количества контейнеров, либо место для накопления. Руководствуемся этим нормативом, умножаем на количество людей, которые проживают на той или иной территории, прикрепленной к контейнерной площадке. Понимаем, сколько в год объем должен быть отходов, устанавливаем тот или иной контейнер объема, а его не хватает. Вроде и вывоз происходит. А переполненная контейнерная площадка все равно остается. Поэтому в текущем году приступили к новым расчетам нормативов накопления. Надеемся, что более четко сможем. Оно будет идти в течение года, в разные сезоны, периоды весна, осень, лето и зима. Для того, чтобы объективно оценить, какое же количество мусора накапливается у людей на разных контейнерных площадках, сколько в них идет КГО, сколько ТКО основного, для дальнейшего установления и понимания, компания. Какие количества контейнеров должно быть, как они должны возиться, какая должна быть периодичность, чтобы не допускать в будущем перенакопления даже на нормальных контейнерных площадок с оборудованными местами для крупных габаритов. На сегодня есть у нас на контейнерных площадках отдельные отсеки для вывоза КГО. Туда обычно сносится мусор именно крупногабаритный, который не выходит в контейнеры. И оттуда по графикам определенным вывозятся региональным оператором эти отходы на полигоны. По санитарным нормам крупногабарит он должен вывозиться в летний период не менее чем раз в 7 дней. Чаще возможно. В зимний период не менее чем один раз в 10 дней. Понятно, что специфика такая крупногабаритных отходов, что в обычную мусорную машину не войдет. Нужна отдельная машина и желательно бы отдельное место в виде лодочки либо бункера, с которого удобнее эти отходы забирать. В целом, вот такая ситуация у нас по крупногабариту. Были, скажу сразу, в период у нас весенний, когда идет наплыв населения, либо жители начинают ремонтировать свои дома, переполнение крупногабаритом, были сбои графика, техника ломается, не будем скрывать. Но нам удалось стабилизировать эту ситуацию совместно с региональными операторами. На сегодня мы уже фиксируем уменьшение количества обращений жителей. Еще у нас возникают проблемные контейнерные площадки, где накопление, переполнение их остается. И здесь уже с муниципалитетами, региональными операторами, управляющими компаниями мы определяемся, в чем же причина. Потому что систематического сбоя графика в последнее время нет. То есть либо отходов больше, либо привозят туда с других адресов, что, в принципе, не предусматривается на всех контейнерных площадках. Они же устанавливаются и рассчитываются на определенное количество людей.
4: Есть и такая проблема, да.
3: Либо, в принципе, идут ремонты весной и осенью, и этого мусора становится больше.
4: А вот скажите, вы сказали, что сейчас будете какое-то время накапливать информацию, да, о реальном количестве мусора, который у нас скапливается. И после этого будут пересмотрены нормативы по количеству контейнеров?
3: Вообще до 1 июля следующего года должны быть установлены новые нормативы накопления ТКО. Но это тот показатель, сколько килограмм мусора на одного человека есть и накапливается, включая крупногабаритные отходы. И дальше этот норматив на что влияет? Он влияет на расчет ваших квитанций. Рассчитывается как норматив накопления на одного человека, делится на 360 дней, умножается там на стоимость одного килограмма. Вот получается та цифра, которая у вас попадает в квитанции. Ну, а для органов местного самоуправления, управляющих компаний, это основа для того, чтобы понять, те контейнерные площадки, которые сделаны, они достаточны для того мусора, который есть, недостаточны, либо, например, избыточны, бывает и так, контейнеры ломают, не только когда они переполнены, но когда они полупустые стоят. Поэтому в следующем году при полном расчете этих нормативов они будут утверждены. И, естественно, они лягут в основу для того, чтобы посчитать, сколько мусора. И самое главное, определиться, достаточное ли количество контейнеров и достаточно ли широкие, длинные контейнерные площадки, хватает ли отсеков для накопления крупногабаритных отходов, с тем, чтобы переполнение контейнерных площадок у нас происходило все реже и реже. В идеале, конечно, их исключить.
4: Чтобы вообще не было. Нужно, это, на самом деле, очень важный вопрос. И я думаю, что все заинтересованы, даже уж если будет увеличение тарифов там, да, по вывозу, чтобы хотя бы хватало этих контейнеров, чтобы они были действительно в достаточном количестве.
3: Да, потому что оценка деятельности регионального оператора муниципалитетов о том, как у нас идет мусорная реформа, она начинается как раз с контейнерной площадки. Если она убранная, мусора там не перекапливается, несанкционированные свалки вокруг контейнерных площадок не образуются, значит, и оценка у жителей будет соответствующая. И мы видим тогда, что работает региональный оператор правильно, что он успевает все это вывести, и управляющие компании содержит свои контейнерные площадки в надлежащем виде, чтобы не было запахов антисанитарии, которая возникает, и что экология-то наша не страдает от мусора.
4: У нас есть два конкретных вопроса, наверное, это больше вопросы к представителям рекоператорам. В Алдае, в Алдайском округе, когда будет регулярный вывоз крупногабарита организован, и в Парфинской муниципалитете?
5: Да, добрый день, уважаемые жители, коллеги. Что касается Парфина, вот здесь бы, конечно, уточнить бы конкретный адрес, по какому-нибудь КГО. Только что связывался с нашими коллегами, со старорусы, которые возят Парфина. Сказали, что срывов по вывозу КГО нет. Возможно, какой-то точный инцидент, но если нам напишут адрес, то мы оперативно отреагируем. Что касается по Валдаю, в данный момент там происходят очень большие перенаполнения контейнерных площадок. Мы стараемся по мере возможности оперативно привозить, приезжать на технике, это все убирать, но как показывает практика, вот если мы очищаем проходные контейнерные площадки утром, то с обеда она снова полностью завалена, мы просто сейчас физически не справляемся. Здесь большой вопрос стоит в работе со всякими черными бочками, которые, вероятнее всего, это все дело захламляют, все эти площадки, стройки в основном. То есть там мусор не жилых.
4: На площадке с крупногабаритным мусором, либо сбоку укладывается. По поводу как раз возчиков, которые это возят, заключают договор, а потом банально этот мусор выкидывают к имеющимся контейнерным площадкам. Угу. И хорошо, если только к контейнерным площадкам. Они вывозят куда-нибудь в лес или на дорогу и высыпают там. С этим боремся. У нас, если вы зафиксировали такой факт сброса с транспортного средства крупногабаритного мусора, есть возможность оштрафовать собственника транспортного средства. Это существенные суммы, они начинаются от 40 тысяч рублей. Мы стараемся такие материалы отрабатывать на 100%. Помогает нам в этом ГАИ. Иногда не понимаем, кто собственник его. И стараемся их освещать. Считаем, что если будем ловить за руку, и люди будут понимать, что за это они понесут наказание рублем, то и меньше таких случаев будет.
6: Угу. Но это только по заявлению, да? То есть, если кто-то увидел и сообщил вам о таком факте нарушения?
4: Мы стараемся в летний период проводить и свои рейды. Угу. То есть, знаем проблемные места, куда обычно скидывают этот мусор. Инспекторам нашего министерства выезжают на такие точки. Бывает, и сами ловим. Но, конечно, в наш век цифровизации, материалы, которые нам присылают жители, у нас есть ряд управляющих компании очень активно, они ставят видеокамеры на свои контейнерные площадки и, соответственно, фиксируется сброс с газелек строительного мусора к контейнерной площадке. Есть такая практика, мы можем и делаем, штрафуем собственников транспортного средства. Надеемся, что в дальнейшем вот эти мероприятия помогут уменьшить такие случаи.
6: Спасибо. Екатерина Юрьевна, большой блок вопросов, и, кстати, очень приятно, что он вообще появился, такой блок вопросов, связан с раздельным сбором мусора. Скажите, как организовано вообще на территории области, либо, может быть, не организовано, какие-то пути развития? Вот что у нас касается раздельного сбора мусора?
4: Сразу скажу, мы еще в начале пути, хотя раздельный сбор мусора мы начали организовывать с 2022 года. Начали с простейшего. На территории региона приобретаются контейнеры для раздельного сбора мусора. Вы их видели, это синего цвета контейнеры. И устанавливаются на ряд контейнерных площадок, чаще всего в крупных городах, для того, чтобы жители могли туда пофракционно выкидывать пластик, бумагу, стекло. С региональными операторами договаривались, они выделяли отдельно по мусоровозу, в который загружается только мусор вот с таких контейнеров. И везется на мусоросортировочные наши станции, где он сортируется. И из таких контейнеров он сортируется проще, и полезных фракций оттуда больше возникает. Для того, чтобы можно было его отложить, да, и перевозить утилизаторам, которые могут его перерабатывать, вовлекать во вторичный оборот. В идеале такие контейнеры для раздельного сбора мусора хотелось бы видеть на каждой контейнерной площадке. Но, как показывает практика, к сожалению, пока хромает наше воспитание. В такие контейнеры выкидывают и не только раздельный мусор, выкидывают и обычный мусор ТЭКО. И не всегда это обусловлено тем, что соседний контейнер, обычный для смешанного накопления отходов, переполнен. Бывает он полупустой, но факты случаются. Мне кажется, здесь надо
3: усилить работу, мы начали делаем по экологическому просвещению. Ходим в детские сады, в школы, организовываем экоуроки с детьми в виде экологических стартов, показываем, что можно и нужно разделять отходы, mm-hmm. что их надо выбрасывать в контейнеры разных цветов. Вот, думаю, наши дети уже будут привыкать к тому, что надо разделять мусор, и это для планеты полезно, когда мы часть ресурсов можем брать из уже существующих отходов, а не производить новые.
6: Угу. Да, действительно. И, кстати, вопросы, касаемые экопросвещения, тоже были от наших зрителей, поэтому очень хорошо, что вы об этом упомянули. И еще вот интересуется, например, Наталья Лосева, на что направляется средство экосбора, получаемые в рамках РОП?
3: Интересный вопрос. Это неналоговые платежи. Это средства поступают полностью в федеральный бюджет. Угу. Естественно, они так называемые окрашенные. То есть их можно пускать только на дела добрые, которые касаются экологических проектов. Угу. Но они поступают через Минприроды, публично-правовая компания «Российский экологический оператор», и распределение идет от них на крупные проекты в области утилизации сортировок. К сожалению, наш регион такие платежи и дотации не поступили для организации крупных проектов, скажем так. Пока у нас еще есть достаточно много в Российской Федерации объектов, которые надо полностью строить, если на территории нашего субъекта, в принципе, начинали с мусоросортировочных станций, у нас уже сортируется порядка 80% всего мусора поступающих, то есть регионы, где и сортировка то нет, поэтому для постройки новых сортировочных станций, в дальнейшем для постановки отдельных проектов, реализации отдельных проектов по утилизации, то есть вовлечению во вторичный mm-hmm. оборот, ну, крупных объектов, вот эти деньги в основном пока и закладываются. Надеемся, что и до нас эти средства будут доводиться. Есть несколько проектов, которые хотелось бы реализовать на территории нашего субъекта. Но у нас несопоставимо меньше объем мусора, чем во многих регионах, где он исчисляется не там, тысячами тонн. У нас общий объем ТКО образовался в прошлом году порядка 170 тысяч тонн. Ранее он был там 240 тысяч тонн. Ну, какой-то миллионами тысяч тонн он образуется. Понятно, mm-hmm. надо сортировать, надо вовлекать во вторичку, строить крупные центр.
6: Угу. И еще такой вопрос в части раздельного сбора мусора. Можно ли организовать такой сбор мусора в местах, например, крупных продовольственных магазинов? Есть какие-то такие, может быть, договоренности или наметки на будущую деятельность?
3: Ну, скажем так.
6: Чтобы это было не только на мусорной площадке, да, а вот еще пошел в магазин закупиться продуктами и по дороге пластик сдал.
3: Угу. Знаем, что сами магазины, поскольку у них у самих, когда они выставляют товары, образуется много пластика, mm-hmm. картона, и они договариваются и вывозят на крупные перерабатывающие предприятия вот эти объемы мусора. У нас пока еще, как говорила мы в начале пути, есть несколько экоточек, которые принимают. Не в магазинах, mm-hmm. а на отдельных пунктах, где принимаются различные виды вторичного сырья. Соответственно, пока таким образом. Хотелось бы, я думаю, мы к этому придем, открывая и стимулируя мелких предпринимателей для того, чтобы они открывали такие вещи и принимали этот мусор для того, чтобы потом переработчикам отвозить.
6: Угу. Но в любом случае, я думаю, что вы открыты для таких предложений, если вдруг у кого-то есть инициатива.
3: Если есть инициатива, которая чем-то подтверждена, свой план, свое понимание того, как это можно реализовать, конечно, мы открыты к таким предложениям.
6: Хорошо. Блок вопросов, который связан с порядком начисления платежей за твердые коммунальные отходы. Ну, в частности, это, конечно, связано с летним периодом, да, когда у людей есть несколько точек проживания или несколько видов собственности, и они живут, например, да, по одному адресу, а начисление приходит за два адреса. Можно каким-то образом здесь отрегулировать этот вопрос? Или если ты являешься собственником, ты платишь везде, вне зависимости от своего места проживания?
3: Конечно, еще послушаем регионального оператора, но в целом жилищным кодексом определено, что надо платить за мусор по каждому жилому помещению, которое mm-hmm. есть. Ты проживаешь в одном, в другом, все равно живя, производишь мусор такой. В любой момент, что такой договор, собственно, должен быть заключен на каждый жилой mm-hmm. дом, жилую квартиру. Но есть возможность перерасчета за неоказанную услугу с региональным оператором, если подается заявление, прикладываются подтверждающие документы, что ты там не проживал. Такой перерасчет наш региональный оператор производит. Коллеги, не соврала? Производите?
5: Да, все верно. Хотел бы еще добавить по поводу про вторичный сбор. У нас в Великом Новгороде компания «Экосити», да, организована по Великому Новгороду 4 точки пункта сбора сырья. Это микрорайон Ивушки на улице Лазаревской 20 мая на Черепичной 20. Куда, в принципе, люди, да, приезжают, и на Черепичную 20 я вижу в окно постоянно подъезжает машина и раскладывает по контейнерам.
3: Какие фракции вы там принимаете? Какой мусор можно сдать? Какой мусор можно сдать?
5: Бумага, картон, стекло.
3: Угу. Замечательно.
5: Пластик, бутылки. Угу.
3: И что касается перечисления платежей, расскажите, пожалуйста, порядок. С какими документами и куда должен обратиться заявитель, чтобы, например, там на летний период, да, вы сделали перерасчет?
5: Да, необходимо к нам обратиться на улицу Черепичная, 20, либо на электронную почту 948-122@mail.ru. Необходимо будет принести временную регистрацию о том, что человек выбыл из своего постоянного места жительства, и мы сделаем перерасчет за это время. Очень часто жители обращаются с такой просьбой, когда у них есть собственность, допустим, дом в деревне, но они там абсолютно не живут годами. Как мы поступаем? Мы просим предоставить нулевые показания по счетчикам электроэнергии. В принципе, также делаем перерасчет.
3: То есть это будет являться доказательством того, да, что человек там не прошел.
5: Да, электроэнергия. 1-2 киловатта тоже, если намотает, ничего страшного.
3: Ясно.

0: фактического пребывания гражданина.
1: Угу, то есть в зависимости от житейской ситуации. Хорошо. А есть ли возможность выбрать рекоператора? Интересуется Андрей Ефимов. Есть такая возможность у граждан?
2: Нет, коллеги, у нас как... И уважаемые жители, у нас как в 2016 году поменялось законодательство, и обязанность по вывозу, транспортированию, сбору мусора легла на регионального оператора, и обязанность у субъекта выбрать такого регионального оператора на 10-летний срок появилась. Mm-hmm. Поэтому в 2018 году по результатам конкурсного отбора были выбраны у нас региональные операторы на территории всего нашего субъекта. Там 4 зоны деятельности региональных операторов, которым, понятно, поставлено условие по соблюдению всего законодательства в этой сфере. Поэтому вот до 2028 года действует соглашение, у нас установлен региональный оператор и нового регионального оператора выбрать мы на сегодняшний
1: день нет возможности законодательной.
2: Да. Есть возможность лишения статуса регионального оператора, но они тоже жестко ограничены. Это вообще фактическое неисполнение полностью своих обязанностей, либо банкротство, угу. Что к нашей территории не применяется.
1: Угу. Хорошо. Есть вопросы, которые касаются уборки мусора на общественных территориях, муниципалитетах. И, наверное, даже прям сразу конкретные вопросы зачитаю, чтобы представители рекоператора смогли ответить. Татьяна Захарова пишет нам, что в Боровическом районе, в Опечинском сельском поселении, в лесу в нескольких местах свалили мусор с кладбища. Куда можно обратиться в таком случае? То есть вот после кладбища, значит, какая-то общественная территория, да? Кто ответственен за это?
2: Ну, здесь даже в этом случае не региональный оператор. Это известная ситуация. Ее освещали у нас в ВКонтакте. Выявили, что при заключении договора муниципалитета с отдельным транспортировщиком отходов, угу. Он вывозил с кладбища, он вывозил это не на полигон ТБО, а в лес ближайший. Угу. Выявили, кстати, это у нас участковый лесничий. Ловили почти что за руку. Документы передали в полицию, угу. Для дальнейшего расследования. Поэтому конкретно, если в лесу что-то выявили, в участковое лесничество обращайтесь. У нас участковые лесничие обходят территорию. Если надо, они передадут эту информацию в лесной надзор. Угу. И дальше подключаем полицию. Ловим нерадивых обывателей. Если же это общественная территория, ну, в границах населенных пунктов, то, конечно, в муниципалитет обращайтесь и начинайте оттуда. Чем быстрее муниципалитет среагирует, передаст угу. информацию в полицию, ну, либо в министерство, если какие-то есть материалы, тоже можем, либо в прокуратуру, там тогда можно будет принимать какие-то меры воздействия. Находим, угу. чей мусор, то есть у нас по административным правонарушениям, по кодексу, обязанности и ответственность несет собственник мусора. Угу. Находим собственника мусора, заставляем убирать и выписываем штраф. Не находим собственника мусора, смотрим собственника земельного участка. И здесь уже вот вопрос. На землях лесного фонда, собственность Российской Федерации, угу. Все вопросы идут через наше министерство, через департамент лесного хозяйства. Общественная территория, это земли населенных пунктов, зона ответственности органов местного самоуправления. Угу. Если находим, куда скидывает мусор на частные земельные участки, к сожалению, и такое случается. Несколько раз мы выезжали на территории, где земельный участок предназначен для садоводства, либо для организации каких-то строительных вопросов, там промышленная зона, туда свозился мусор. Угу. Собственника мусора установить не удалось, собственник земельного участка понятен, он должен следить за своей территорией. Угу. Соответственно, все вопросы и претензии у нас были к собственнику земельного участка, который организовывал потом уборку своей территории. Помимо штрафа за захламление своего участка, угу. он еще и понес издержки на вывоз мусора со своего земельного участка.
1: Ясно. И в поселке Любытино Кристина Иванова интересуется. Тоже у нее ситуация описывает. На территории озера Княжесельское не осуществляется вывоз мусора. Прошу еще просто обратить внимание, что контейнер, размещенный на данной территории, не имеет крышки, и поэтому мусор разлетается по лесу. Хотелось бы, чтобы появилась крышка, либо была произведена замена контейнера. Ну и, естественно, был осуществлен вывоз мусора. Вот по поселку Любытино. Есть информация.
2: Ну, насколько я знаю, Николай Андреевич, если что, поправит, там не было никакого договора на вывоз мусора по этой

0: территории.
1: Да, так и есть. Я только что буквально час назад приехал с Любытина, как раз мы общались с главой Устиновым Андреем Александровичем, в том числе по этой площадке. Сейчас мы заключаем с ними договор, и в ближайшее время этот контейнер мы вывезем. Что касается покрышки, ну, я уточню, возможно, мы туда поставим новый контейнер пластиковый.
0: Да, и уточню, в принципе, на общественной территории это площадки зоны ответственности органов местного самоуправления, поэтому заключаются чаще всего договора на вывоз мусора в органах местного самоуправления, и региональный оператор возит оттуда мусор. Угу. Чаще всего этот вопрос налаженный, не возникает особых трудностей, поэтому если есть какие-то такие случаи, обращайтесь в муниципалитет, я думаю, если нужно будет, мы подключимся, но чаще всего эти вопросы решаются на уровне обращения в муниципалитет.
2: Угу. Хорошо, спасибо. И давайте теперь пройдемся тоже же по конкретным вопросам. Анастасия Демина, у нее такой вопрос, точнее даже просьба, содействие оказать в ликвидации свалки мусора в деревне Слюзово Новгородского района. Пишут, что мусор не вывозился почти месяц. Кто может прокомментировать ситуацию?
1: Ну, у нас был тут весной небольшой срыв по графику. На данный момент отходы там возятся еженедельно по четвергам и средам.
2: Угу.
1: То есть та свалка, она должна ликвидирована.
2: Спасибо. Людмила Владимировна, а у меня вопрос к директору ООО «Спецтранс». В городе Боровичи на улице Международная, 33, испорчена контейнерная площадка. Листы металлические местами отвалились, стойки с перегородкой упали. На месте складирования крупногабарита вырыта огромная глубокая яма, куда бросают всяческий мусор вместе с крупногабаритом. Мусор вывозится, но ремонт контейнерной площадки не производится. Вопросы. Когда будет отремонтирована контейнерная площадка и когда будет зарыта и утрамбована яма? Она пишет, что уже общалась со специалистами компании, обещали засыпать яму, но до сих пор не сделали.
3: По данной контейнерной площадке действительно информация у нас была. Там на постоянной основе еженедельно, то есть помимо крупногабаритных отходов, выводится несанкционированный свалка, то есть такая она проездная площадка. Площадка, она, вот это место, точнее, перед площадкой находится, оно убирается механизированным способом. И, соответственно, при погрузке погрузчиком, либо ломовозом, то есть, да, часть грунта прикладываем себе в кузов. Вот. Сегодня я узнавал, в апреле месяце мы производили подсыпку этого места, но сейчас опять же образовалась яма. У нас по Боровичам в четверг-пятницу производится еженедельно вывоз крупногабарита, то есть я думаю, что завтра, послезавтра мы это место подсыпем, и вопрос в этой части будет решен. То, что касаемо повреждений на площадке, то есть до конца следующей недели мы совместно с собственником, честно говоря, не могу сейчас ответить, там, управляющая компания либо администрация собственником мы выйдем на обследование и примем решение, кто и за какой счет, за чей счет отремонтирует площадку. Если действительно наша вина, то в ближайшие неделю-две площадку подремонтируют.
2: Угу, благодарю за ответ. Любовь Никитина пишет о том, что в деревне Бор через реку от Любытина мусор не вывозят полмесяца. Почему нельзя поставить мусорные баки не около домов, а чуть дальше? У нас в деревне есть для этого возможность. Вот относительно места расположения мусорных баков. Угу. Почему они должны стоять только около дома?
0: Николай Андреевич, по вывозу мусора были сбои графика деревня Бор?
1: Да, там на той неделе было переполнение контейнерной площадки, но мы также сразу устранили этот вопрос.
0: То есть на сегодня нету там сбоя?
1: Нет.
0: Да, по вопросу установки контейнерных площадок, этот вопрос необходимо решать в органах местного самоуправления, поскольку вопрос организации мест установки контейнерных площадок, то тут вопрос, которым они занимаются. Если есть место такая есть возможность, с муниципалитетом смотрите, подходит ли она еще по санитарным нормам и правилам. Площадка, там тоже есть определенные требования. Если есть такая возможность, и муниципалитет сможет это сделать, конечно, они идут навстречу, такие контейнерные площадки переносят. Чаще бывает, что иного места расположения нет. Либо по санитарным нормам не проходит, либо вблизи дороги, и там без нарушения правил безопасности дорожного движения не установят такие контейнерные площадки. Здесь надо будет отрабатывать с муниципалитетом. Это обращение мы им перенаправим. Если будет необходимо, посодействуем и поучаствуем в этом вопросе.
2: То есть при наличии возможности это будете рассматривать?
0: Это решаемо, да.
2: Сразу два вопроса от Татьяны Сидоровой и Марины Титовой по поводу вывоза мусора в Пестово. Жалобы на то, что образуются мусорные свалки в городе. Даже спрашивают, в чем же причина, по вашему мнению. Какая ситуация в Пестово?
3: Ну, конкретно по Пестово, в последнее время у нас и не наблюдалось графиков вывоза мусора. Я думаю, скорее всего, там идет вопрос и наше мнение, почему так происходит. То есть это, конечно, не санкционированные навалы. Вот. То есть, пример хотел привести, то есть даже на территории кладбища, получается, местные жители машинами завозят строительный мусор, диваны, мебель, то есть, ну вот так это устроено. То есть на сегодняшний день, понятно, мы с администрацией отрабатываем горячие точки, то есть за последние два года силами администрации Псковского округа приобретено порядка 8 пухто. Пухто, то есть это 30-кубовые емкости для накопления крупногабаритных. И они в такие самые горячие точки у нас, как говорится, поставлены, чтобы это было не навалом, где-то вот происходило, как там вдоль дорог на перекрестках, чтобы это было организовано вот в такие большие, как говорится, бункеры-накопители, которые мы вывозим. То есть и на сегодняшний день также у нас нету своего повоза именно этого пухто. Плюс параллельно под праздники, под все у нас найден местный псковский подрядчик, потому что они от нас псковом находятся там 120-140 километров, и чтобы оперативно реагировать, то есть вот на все такие замечания, какие-то обращения, то есть там есть теперь у нас местный наш подрядчик, который нам помогает именно вывозе повторных санкционированных свалок.
2: Благодарю за ответ. Ольга Иванова, во-первых, благодарит вас, Екатерина, за вашу деятельность и очень просит организовать прием люминесцентных ламп, ртутных термометров, батареек и других вредных для экологии отходов.
0: Да, благодарю за такой вопрос. Естественно, это у нас один из серьезных вопросов, которые необходимо комплексно решать. На сегодня по пунктам приема люминесцентных ламп полномочия по организации мест в органах местного самоуправления. Понятно, что те бюджеты, которые есть, и возможности, которые в органах местного самоуправления есть, они не позволяют в полной мере решать эти вопросы. Mm-hmm. То есть есть определенные точки у нас в регионе, где это принимается, но этого недостаточно, с этим надо отрабатывать. Это возвращаясь к тем же вопросам, которые по приему вторичного сырья. Mm-hmm. То есть необходимо организовывать такие точки, необходимо предусматривать субсидирование на эту деятельность. Но на сегодня пока имеем возможность организовывать точечно пункт приема и выходим из этой ситуации так. По градусникам ртутные термометры. Управляющая компания должна организовывать этот процесс, собирать у жителей эти такие градусники и передавать их уже оператору, который имеет право это все вывозить. Самый на сегодня еще не урегулированный вопрос – это по батарейкам. Батарейки – это чаще всего отход второго класса опасности. По сбору таких опасных отходов здесь не наши региональные операторы занимаются, а занимается федеральный экологический оператор. Но он отрабатывает, у них есть сайт, ему возможно оставить заявку, чтобы вывезли отходы первого-второго класса опасности. Но это крупный оператор московский, и в основном он работает, да и в целом он работает только с юридическими лицами. Поэтому пока выходим так, что организовываем совместно с муниципалитетами точки сбора батареек, вот как раз в магазинах по некоторым адресам у нас они такие есть. Складируем, просим региональных операторов это вывозить себе и потом уже передавать от имени юридического лица федеральному экологическому оператору. Вот сегодня выходим таким способом. Да, несколько раз уже на прошлом году на площадке в Москве собирались по определению, что же делать и как может нам федеральные структуры помочь, а мы, соответственно, органам местного самоуправления организовать этот вопрос более плотно именно для населения, а не для юридических лиц. Пока только собираются предложения. Потому что кроме как субсидировать и находить заинтересованных лиц, которые могут этим заняться, их предложений нет.
2: Ну, в любом случае, рабочий один вариант есть, который
0: рабочий есть, да. Хотелось бы, конечно, более оптимальные и легкие варианты. Но я надеюсь, мы к этому придем.
2: Елена Алексеева задает вопрос Николаю Яськову. Можете ли вы обратиться в ООО «ИАЦПА ЖКХ» Великого Новгорода с просьбой, чтобы они в квитанциях на оплату в разделе «Сведения об исполнителях услуг» при номерах ваших телефонов указывали код? Квитанции с января 26 года приходят в округа области. Код Великого Новгорода многие не знают или не помнят. Надо тратить время, чтобы его найти. Возможно ли такое сделать, Николай?
1: Да, вот уже поставил задачу. В ближайшие дни мы исправим эту ситуацию.
2: Очень оперативно, спасибо большое. И Елена Алексеева интересуется, делаются ли какие-то попытки организовать пункты сбора вторсырья, которые принимают макулатуру, картон, архивы, офисную бумагу, книги, газеты. Вот именно по макулатуре.
0: Ну, есть несколько точек по сбору, и как раз Николай Андреевич рассказывал про свои пункты.
2: Туда тоже можно.
0: Этим, да, можно материал приводить.
2: Хорошо. Уважаемые зрители, мы на сегодня заканчиваем наш эфир. Еще раз хочу повторить вам, что на те вопросы, которые вы задали, не получили сегодня ответа, хотя мы максимально постарались охватить ваши вопросы. Вы обязательно получите ответ в течение ближайших рабочих дней под эфиром этого видео. Екатерина Юрьевна, я вас благодарю за то, что вы нашли время, пришли и ответили на все наши вопросы. Представители рекоператорам также благодарность. Мы всегда рады видеть вас в своих прямых эфирах, поэтому приглашаем и ждем. Я думаю, что вопросов всегда будет достаточное количество к вам. Вот, поэтому всем спасибо спикерам за сегодняшний диалог. И вам, уважаемые зрители, спасибо за внимание. Желаем вам хорошего вечера.
0: До свидания.
4: Прямое включение.
5: Новые треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-0-22-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Рейд госавтоинспекции прервал опасное путешествие двух 14-летних подростков на мопеде. Инцидент произошел 22 июня днем на улице Моресьева. Юный водитель и пассажир, оба 2012 года рождения, передвигались без мотошлемов. Управлять транспортом школьнику запретили, мопед эвакуирован на спецстоянку. Из-за возраста подростков административные дела не открыты, но материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Госавтоинспекция обращается к родителям. Знаете ли вы, где ваш ребенок? Помните, что за передачу руля подростку предусмотрен штраф в 30 000 рублей, а за опасное вовлечение детей – уголовная ответственность. Прокуратура Валдайского района добилась в суде взыскания с местного предпринимателя почти 100 000 рублей. Эти деньги были потрачены из федерального бюджета на содержание и выдворение 3 иностранцев, незаконно работавших у него без патентов. Как установила проверка, еще в мае этого года бизнесмен привлек мигрантов к труду, не имея на то разрешения. За это нарушение суд оштрафовал иностранцев на общую сумму 15 000 рублей с обязательным принудительным выдворением за пределы России. До решения суда нарушители находились в центре временного содержания, где им предоставлялось 3-разовое питание. По закону все эти расходы более 98 000 рублей ложатся на плечи работодателя. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства. Для воспитанников центра детства распахнул свои двери отдел Валдайской полиции. Ребятам показали, как работает правопорядок изнутри. Экскурсия началась с музея истории местного отдела, где школьники увидели архивные фото и награды прошлых лет. Эксперт правового направления Владимир Шевлягин провел для них викторину о семейных ценностях и правах детей. Самым захватывающим стал интерактивный урок. Ребятам показали спецсредства полиции и содержимое чемодана криминалиста. Им рассказали, как изымают следы на месте преступления и показали бронежилет. Также детям напомнили о безопасности на дороге и предупредили: нельзя трогать бесхозные предметы. В завершении встречи школьники получили тематические памятки и сделали общее фото на память. В хоккее «Кристалл» завершился 3-дневный хоккейный турнир «Кубок Победы», посвященный 9 мая. С 19 по 21 июня на льду встретились 4 команды из Москвы, Липецка, Колпино и Валдая. По итогам напряженных матчей победу одержал московский клуб «Дизель». Серебро у липецкого «Гринхилл 48», бронзу завоевали хозяева «Валдайский Газовик». 4-е место занял и «Жорец» из Колпино. Организаторы отметили лучших игроков. Самым ценным признан нападающий московского «Дизеля» Николай Захаров. Также названы лучший вратарь, защитник и нападающий. Лучший защитник – Виктор Крипак. Команда «Газовик» – «Валдай». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучше.

0: Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском, 28, отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217 07 20.

река течет, по дну катает камушки, да напечет. Нам бабушка оладушек, будут они русскими и грустными, будут они с костяникой очень вкусные. А река течет, и новый поворот, а река течет, и вены кровь моя течет, и дед.

0: Валда FM. Первая местная радиостанция.
1: Да, вкачали громко чайки. И не случайно а причалы бьются волны, как на чаке. И нас с тобой они качали.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

0: на Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35. Волны настроения

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35. Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

снова там. Так не рвали меня никогда напополам. Но сегодня именно тот день. Я забыла обо всем, что между нами было. Я уверен, она тоже забыла. Но сегодня...

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

தாதா திருக்குற துண்டா திருக்குற தாதா திருக்குறதா.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Любимые глаза, волна останется в душе моей отныне, как талисман, что в трудный миг спасла. И пусть дорога кажется не близкой, и ночь черна, и ветер бьет в стекло без сна, но радио родное словно искра надежды светит. Новгородская волна.